0: Реклама. Флагманский пикап Jack T9. Теперь в новой версии Urban. Многорычажная подвеска, восьмиступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. Jack T9 уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus – моя движущая сила. BLG – надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
4: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: максимум. Новое. Прямо сейчас. Wizzr. Shine Again.
1: Заядлые шутники и креативщики из Wizzr анонсировали свой 16-й студийный альбом аккурат в День дурака. Но нет, это вовсе не было очередным первоапрельским приколом. В подтверждение своих обещаний группа даже опубликовала первую за 4 года новую песню. Единоличным автором композиции «Shine Again» стал бессменный барабанщик коллектива Патрик Уилсон. Он не проявлял себя в этом качестве аж с 2009 года. В свою очередь, вокалист Риверс Куомо заявил, что композиция «Shine Again» помогла ему вернуть уверенность в себе и найти источник внутреннего вдохновения. Предлагаем вам послушать ее прямо сейчас на радио «Максимум».

0: доброе утро, друзья.
1: Здорово.
0: Здравствуйте. В эфире утреннее шоу на радио Максимум. Хотя я говорю эти вещи, и так понятно, да, где
1: и мы. И не верю.
0: И не верю. Я, знаешь, во что я не верю? Я не верю в то, что я смотрю на термометр и вижу плюс 15 градусов. Это в 7 утра. Буквально неделю назад, в это же самое время, было градус 0.
1: Но вот ради этого момента плюс стоит 1. Жить.
0: Да, ради таких моментов, когда наконец-то хорошая погода приходит в ваш город, и вы понимаете, ну все, ну теперь... Можно.
1: Лавочка
0: открыта.
1: Шоколадка.
0: Пенная.
1: Чаек.
0: Возможно, какие-то другие люди вокруг. Радуется вместе со мной хорошей погоде, как всегда. Как вообще, в принципе, всему этот человек радуется. Вот такой у него склад характера. Эксперт в области, вы не поверите, английского языка Дмитрий Шиманский.
1: Как говорится, английский — это легко, английский — это я знаю. Решил подучить немножко, скачал популярное приложение себе. Ну вот модуль 3, раздел 1.
0: Там ты встрял, да?
1: Нет, расскажите о соседях. Его я прошел быстро.
0: Ха-ха, но там один мат сложный. Расскажу тебе про соседей.
1: Сейчас поговорите о языках, раздел у меня.
0: Так.
1: Примитивные задания, щелку как орешки. Так. Но ждите, я после вот прохождения этого курса уже не буду прежним.
0: Да.
1: Иногда будет у меня странные акценты сюда врываться.
0: Ну ты вокалист группы The Translators, тебе можно.
1: Я могу, я должен как в одну сторону петь, так и в другую иметь возможность.
0: Двустволка.
1: Yes, такое, да. А Чаки-бой по концертам ходил такой.
0: Да, вот мы с тобой были вместе на концерте нашего кореша Вась Писаренко. Очень хорошо было, мне понравилось.
1: Он классный.
0: На следующий день я уже без тебя ходил на концерт группы Мегамозг, чтобы вы понимали, это как группа Слепнот, но теперь Слепнот есть у нас дома. А, ребята молодцы, собрали бы. Вчера была Психея в тонах с киберапустикой.
1: А давай анонсировать только прошедший концерт.
0: Да, а это нормально. Это Afterlife. Ну да, я уже не пошел, потому что у меня сил не хватило после кринжатеки в субботу. Я отлеживался дома. Видишь, как оно бывает? Только потеплело, сразу тусовки начались во всех возможных местах.
1: Ну, тусуемся мы в утреннем шоу на Радио Максимум. И в рамках этой тусовки разыгрываем рамочку, конечно же. Рассказываем новости и задаем вам автовопрос.
0: Тему раскатываем, а аудиоконкурс тоже. Будьте здрасте.
1: Да, но выявляем победителя в нашем прекрасном конкурсе «Ладный трек».
0: Точно, сегодня же понедельник. Кому достанет 10 тысяч рублей, ты уже знаешь? Ну, совсем скоро узнаем. По музыке «Кардиганс», «Никельбек», «Рамштайн», «Франц Фердинанд», «Фредди Реклесс», «Скорпионс», прямо сейчас «Линкин Парк». Круто, мощно, громко, все вместе. Понеслась! Роллинг!

0: Группа Scorpions в эфире только что. No One Like You. Ты, кстати, в курсе, что яд скорпионов самый дорогой яд в мире? 10 миллионов долларов стоит литр.
1: Нам надо бросить все усилия на поиски скорпионов.
0: Нет, теперь. Нам надо бросить все

0: Хотя я догадываюсь, да, что они
1: намекали. Могло быть и больше, потому что чатик, который был специально создан для этого события, вмещал в себя более 400 Сергеев.
0: Ну, как ты узнал о том, что есть чатик для Сергеев, если ты Дмитрий?
1: Все в новости.
0: Так.
1: Дело в том, что такие события, они не проходят незамеченно, и сразу же народ начинает судачить. Всех их собрал блогер и ведущий всяких мероприятий.
0: Сергей, да, я догадаюсь.
1: Сергей, да? Язев. Он говорит, дай-ка я брошу клич в одной из социальных сетей. Он записал видюху, где предложил встретиться 2 мая, говорит, давайте потусим. И реально 300 человек пришло. Интересно. Видюхи разлетелись по всему интернету. Те, кто был там, тоже публикуют отзывы, естественно.
0: Я, кстати, что-то такое помню. Где-то в иностранном государстве каком-то, в другом городе, не в Москве, собирались тоже, но там было какое-то другое имя, типа Хорхе или, может быть, Энтони. Но они тоже
1: то, что популярно, да, то и берется.
0: Вы планируете сходку Дмитрия?
1: Я не планирую, но планируется сходка Сергея в Санкт-Петербурге. Вижу, что уже запланировано все это дело на 16 мая.
0: Дорогие Сергей из Санкт-Петербурга, вот вам теперь есть чем знать. А давай разыгрывать билеты. Мы же можем, например...
1: Давай продавать. Хватит разыгрывать.
0: Два билета на сходку Сергея в Санкт-Петербурге. А представляешь, какой переполох там начнется, если вдруг кто-то случайно потеряет Сережку? Мы с Сережкой находили.
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Хорошей музыки много бывает. Подключайся к музыкальным потокам в мобильном приложении и на сайте maximum.ru. Инди, брит-поп, софт, эмо, панк, гранж, максимум Линкин Парк, максимум Рамштайн, максимум Депеш Мод и многие другие. Приложение доступно в App Store и Google Play. Радио Максимум. Включай и в

0: Pretty Reckless, Just Tonight. Ребята, это утреннее шоу на радио Максимум. Здесь Чак Кашеманский. Кстати, последнее, что я увидел в интернете про Тейлор Момсон, ты никогда не догадаешься, какая новость. В 2022 году, во время выступления в Севилье, ее укусила летучая мышь. Здесь, к сожалению, не указывается, пыталась ли она в этот момент, как великий ужасный Оззи Осборн, откусить ей голову, но так или иначе, ей потом пришлось 2 недели, как говорится, 40 уколов в живот.
1: Но выжила, самое главное.
0: Ну, выжила, как видите, песня, видишь, поет, все нормально.
1: Должен какой-то оберег должен быть у человека всегда на такой случай.
0: Ну, я предлагаю рамку для автомобиля номер. Идеально. Лучший оберег на все случаи жизни.
1: Да, оберегает и вас, и ваш автомобиль. Если хотите получить оберег в виде рамочки для автомобильного номера от Радио Максимум с соответствующей надписью, с прилагающейся карточкой для заполнения вашего номера телефона, чтобы класть ее под лобовое стекло, то прямо сейчас озаботьтесь тем, чтобы написать нам какую-нибудь классную оперативную заявочку на номер, который скажет специально обученный мужик. Номер привязан к Максу. Пишите туда, пожалуйста.
0: Друзья, пишите. Плюс ко всему прочему, хочу добавить, что мы не магазин, который продает обереги. Друзья, обереги, амулеты.
1: Нет, ну ежели вдруг сильно захочется.
0: Нет, обереги, амулеты, кровь скорпиона. Не стесняйтесь. Ладно, слушайте, что говорит специально обученный мужик, и действуйте срочно. Точнее, точно по его инструкциям.
2: Пишите на номер 8-926-007-103-7. Максимум. Реклама.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
5: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
4: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
5: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для волос Head & Shoulders в ассортименте 359 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте!
8: Флагманский пикап Jack T9. Теперь в новой версии Urban. Многорычажная подвеска, 8-ступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. Jack T9 уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
9: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
10: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
11: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс.Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
12: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный. С вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
11: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
13: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
14: Пятерочка выручает!
11: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
15: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер «Черри Тига 9» с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан «Ариза 8» с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
16: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля проведения по линии «Автокредит». Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: or day. День или ночь, неважно, главное утро.
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
2: А утро-то наступило, собственно говоря.
0: Да, утром у нас происходит все самое интересное. Мы играем в «What the fact».
1: «What the fact» на радио «Максимум».
0: И сегодня с нами Илья. Доброе утро, Илья.
3: Добрейшего.
2: Илья говорит, что ему нужен такой оберег от укусов тварей. Осы, говорит, уже начали вить гнезда на чердаке. Страшно. Илья, ну вообще это из разряда фильма ужасов, когда у тебя же в доме живут осы, а они когда днем только активничают?
3: Ну, на самом деле они у меня не успевают, потому что я каждый раз проверяю, чтобы они там не начали жить на осу.
0: Пресекаешь, да? Пресекаешь в самом зародыше.
3: Иначе потом никакой оберег не спасет.
0: Да,
2: профилактика.
0: Осы дело такое.
2: Тем не менее, сейчас у тебя, если появится рамочка, повесишь ее у них прямо перед ульем. Они даже выходить из него будут бояться.
0: Знаете, кто я? Я рамку на радио Максим выиграл. Вот это факт. Ладно, давайте играть. Три факта, два настоящих, один придуманный. Тебе нужно догадаться, какой факт мы придумали сегодня.
2: Сегодня день Звездных войн.
0: О, какая часть твоя любимая, если ты, конечно, смотрел?
3: Сейчас будет позор на всю страну,
0: так.
3: Не смотрел.
0: А думал, скажешь третье.
2: Но с другой стороны, мы тебе немножко завидуем, потому что если ты
0: посмотришь,
2: но там, конечно, сначала спецэффекты 70-х годов тебя взбудоражат.
0: Там, кстати, неплохие 70-х для 70-х годов спецэффекты.
2: Есть кринжатина, но в основном смотрится все еще.
0: Ну людям постарше, например, Константин Михайлов, такие фильмы нравятся. Он такое любит. Тем более, мы можем сейчас Илюхе вешать вообще любую лапшу про «Звезды войны».
2: Но мы не будем. Сегодня я тебе просто назову три наименования планет, которые существуют во вселенной «Звездных войн». Какая из них выдуманная?
0: Готов?
3: Готов, конечно.
0: Тогда... А, это Диана Джонс.
2: Скорее вот так. Итак, планеты существуют там следующие. Кашиик, Бибигулия и Мустафар.
0: Как будто, да, в Среднюю Азию куда-то приехал.
2: А там есть части, которые проходят четко в Узбекистане.
0: Где Джаба Хаджил.
2: Именно.
0: Так, ну чего?
2: Рынок похож на какой-то космопорт.
0: Значит, какой там первый?
2: Кашиик.
0: Бибигулия.
2: Мустафар.
0: 13 в Тинтуре.
3: Ну вот Мустафа, по-моему, какая-то была... Не знаю, Чубака не оттуда, который потом «Влюбить по-русски» играл там.
2: Ну ты сейчас в панике начинаешь перебирать.
0: Видел, как Илюха нормально же вывернул. Чубака, который там «Влюбить по-русски» играл. Джигурдака ты имеешь в виду? Все,
3: да, да,
0: так, Мустафак берем. Остался Бибигуль.
2: Мустафар, если
0: Мустафар,
2: что.
0: Да, простите.
2: Кашиик, Бибигулия, Мустафар.
0: Тут надо поосторожнее быть с этим названием, то потом придется извиняться.
2: Какой нет?
3: Мне кажется, Бибигулия это что-то на голову накручивает.
0: Бибигулия? Да, я понял. Ты считаешь, что Бибигулия такой планеты нету в «Звездных войнах»?
3: Как-то да.
0: Хорошо, принимаем твой вариант ответа.
2: Кашиик. Зеленая планета, покрытая массивными деревьями в Рошир, где вуки строят дома высоко над землей.
0: Вуки — это не родственники Чубаки? Или это мелкие вот эти?
2: Мелкие, да.
0: Поддонки.
2: Поддонки. Мустафар — это лава-планета во внешнем кольце, где Энакин Скайуокер сражался с Оби-Ваном Кеноби. Вичем. Соответственно.
0: Так.
2: И Мустафара нет, но есть, но Бибигулии нет.
0: Бибигулии, к сожалению, нет, но ее стоило бы придумать, потому что тогда вселенная «Звездных войн» заметно бы расширилась. Давайте поздравим дорогого Илью с победой. Он, абсолютно не смотрев ни одну часть «Звездных войн», умудрился выиграть керамку или автомобиль номера в прекрасной игре «What the fact», за что мы говорим огромное спасибо. Илья, ты здесь еще с нами?
3: Обязательно.
0: Финальный вопрос тебе про «Звездные войны».
2: Насколько сильно уже расширилась вселенная?
3: Говорят, что на максимум!
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». В 2026 году «Радио Максимум» исполняется 35 лет.
4: Нам исполняется, а вам пополняется 35 тысяч рублей. Аттракцион невиданной щедрости. Каждую неделю до конца года каждый слушатель «Радио Максимум» может получить ценный денежный приз на свой счет. Да, господа, 35 – это вам не шутки. Следите за эфиром, участвуйте в акции «Не спать 35» и становитесь богаче.
1: Все подробности в эфире на сайте и в мессенджере «Макс».
4: Поздравьте нас на «Максимум».
1: Реклама.
5: и время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Телеканал «Че» представляет. Кафе, парикмахерская, спортзал. Они проверят все. В сфере услуг и не только. Екатерина Кашутчик и Денис Волевой в новом сезоне потребительского реалити «Проверим все» с 12 мая в 22:00 на «Че» для лиц старше 16 лет.
7: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Чак и Шуманский.
1: Так и хочется где-нибудь, да, на даче уже маршировать.
2: О, или вскопать 6 соток
1: или
2: хотя бы.
1: Или вскопать, да, Рамштайн, они такие. Они дают бодрость духа.
2: Или в машине перебрать что-нибудь.
1: Давай сейчас об этом и узнаем в автовопросе. Стоит ли что-нибудь там перебирать?
0: Автовопрос. Автовопрос на радио «Максимум».
2: Вчера у меня заклинило капот. Он не открывается.
1: От слова совсем.
2: Да, и, кстати, такая достаточно паническая история. То есть ты понимаешь, что иногда нужно добраться до агрегатов, маслице подлить, в конце концов, в жидкость омывающую.
1: Омывайку, да.
2: Дергаю, дергаю, не открывается. И сервис, который я предпочитаю, откроется после майских. Я жду, когда они откроются.
1: Они не работают на майске?
2: Нет.
1: Сволочи.
2: Да нет, все правильно делают. Мы, жалкие людишки, когда они закрыты, понимаем, кто мы без них, понимаешь?
1: Да.
2: Но тут вопрос более глобальный. Вот я его хотел открыть, реально масло подлить, потому что чек начал выскакивать. Oil. Ну а вы, уважаемые слушатели, частенько под капотом самостоятельно шарудите.
1: А что вы там, что вам там надо под капотом?
2: Ведь современная машина — это уже давным-давно такая история, типа как компьютера. То есть там даже пластиком заварена основная часть пространства,
1: чтобы тут не ладили.
2: Именно, да. Но тем не менее.
1: Так в чем в итоге автовопрос? Как часто вы залезаете под капот?
2: Да, и статистически, вот что вы там делаете, сейчас поймем, что люди делают самостоятельно под капотом.
1: 8926-007-1037, пишите в Макс.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: The Cardigans – My Favorite Game.
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
2: Красавчики. Настолько узнаваемый трек сделать. Клаксон сделал песню, ты понимаешь? Он, кстати, под капотом находится, да.
0: Кстати, да, скорее всего, оттуда и звучит.
2: В рамках автовопроса спросили вас, частенько ли вы под капотом, чем там занимаетесь. Илья говорит, что он вообще в легкую меняет сам салонные воздушные фильтры.
0: Какой рукастый малый.
2: Свечи, масло в двигателе. Но оставляет дело и для профессионалов, потому что им тоже надо зарабатывать.
0: Согласен с тобой полностью. Доброе утро, под капотом все реже, пишет Алена. За машиной следит мастер, если проблема. Проблема легкая. Типа лампочку заменить прошу мужа, а сама омывайку заливаю, могу проверить масло, тосол, тормозуху выпить.
2: Вот вы говорите про замену тормозных дисков с колодками, Роман, а мы же ведь принципиально говорим только подкапотные истории исключительно. Mm-hmm. От банального залить незамерзайку, удалить масло, поменять лампочку, если это галоген, поменять свечи, воздушный фильтр. Вполне легко, если это не Subaru. Пишет нам РС. Да, кстати, еще очень сильно вот такая ремонторучнопригодность зависит от страны производителя автомобиля, угу. Что и от концерна конкретного.
0: А вот на 911 спереди багажник, пишет нам Андрей. Зачем? То есть он там ни разу и не был, скорее всего, в этом багажнике.
2: Прикольно.
0: Но всем бы так.
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Реклама.
1: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
2: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире, потому что купили в 2 раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-577-7799. С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

0: Доброе утро, здравствуйте, друзья.
1: Здорово.
0: Мы с Дмитрием Шуманским вас всех поздравляем. В первую очередь, конечно же, с первыми майскими праздниками, которые прошли. И во вторую очередь с тем, что наконец-таки хорошая погода в Москве. Плюс 16, осадков не ожидается, солнце светит. Вообще сегодня плюс 25, лето. Етить, колотить.
1: Единственное, вот к 9 мая обещают, что вернется все в норму.
0: Да нет.
1: Будет плюс 10.
0: Ну, хоть, ну, блин, 15.
1: Нет,
0: хотя
1: но,
0: бы.
1: Но все равно норм. Вот 3 балла на дорогах Москвы, вот что тоже радует. Сел в машину и поехал.
0: Да, на майске вообще было классно. Никого на дороге не было. Все куда-то испарились. Видимо, решили
1: по
0: не
1: теме,
0: выезжать.
1: По теме. Для затравочки хочу вам рассказать, что японцы выпустили игру компьютерную.
0: Так.
1: Это файтинг, где нужно драться друг с другом. Где нужно гавкать в микрофон, чтобы победить соперника. Кто громче лает, тот и побеждает. Там на экране две милые собачки. Они, соответственно, вступают в дичайшую схватку друг с другом.
0: Не воет, не лает, но в дом не пускают.
1: Именно. Выбираешь любимую породу собаки.
0: А можно выбрать, да, бульдерьера там или там.
1: Ну, вот здесь
0: свою
1: вот
0: дворянскую.
1: То, что я вижу на экранчике, здесь две...
0: Чихуашки?
1: Как эти, сибуину или...
0: Сибуина. Ну, это классическая японская порода.
1: Миленькие, да. Вот звук тебе дам чуть-чуть. Вот так это выглядит. Я с телефона оставлю.
0: Ну, мы могли бы с тобой, кстати...
1: рубануться, да?
0: Рубануться прям в эфире.
1: Вот. Ну и тема про громкие звуки, конечно же, отсюда вытекает. Звук на максимум. Такая у нас сегодня обсуждалочка. Вам запретили посещать городскую библиотеку за то, что вы слишком громко шуршали в ней книжными страницами?
0: Mm-hmm.
1: Во время трансляции футбольного матча вы в точности слышали все слова, которыми игроки называли друг друга и судью?
0: Так.
1: А может быть, из-за плохой звукоизоляции весь подъезд знает точно, в какое время вы спускаете воду в туалете?
0: Не дай бог. Давайте делиться историями о том, как вы или ваши знакомые сталкивались с чем-то невероятно громким. Писать 8926-007-1037 можно нам в мессенджер Макс. Также можно комментировать в группе Радио Максимум ВКонтакте. Такие дела.
1: Кул, cool. Музыка громкая у нас.
0: Да, сейчас вы сами все услышите, друзья. В этом часе Nirvana, EMF, Faders Down, Pierce the Wheel, Lifehouse, группа Hole, Bowling for Soup. Прямо сейчас Red Hot.

0: Волчак и Шуманский.
1: Группа Whole Celebrity Skin в эфире, а у нас сегодня громкие разговоры, точнее, ваша история о том, как вы столкнулись с чем-то невероятно громким.
2: Коллега на работе орет так, что уши закладывают. Громче радио в наушниках, пишет Катерина. Что за работа? Почему никто его не угомонит?
1: Может быть, это... на стройке они работают?
2: Или работа действительно связана с ором в том числе?
1: Надо...
2: В каких профессиях у нас принято орать? Это теннисисты обязательно.
1: Строительство. Майна, Вера.
2: Тоже, да, действительно, да. Если ты певец...

0: Не, ну а...
1: Или записки все еще.
0: Там по-разному. Нельзя сказать, что все одинаковые. Кто-то украдкой подходит. Да можно поставить песню? Вот очень хочется. А кто-то... поставь что-нибудь нормальное.
1: Да пошел.
0: Не, разные. Но все. У всех у них есть одно общее, одна черта.
1: Они пьяные.
0: Нет, они конченые.
1: Я пытался сгладить.
2: Шоу «Чак и Шуманский». Заряжай свой смартфон музыкой. Мобильное приложение на максималках. Тематические плейлисты, подкасты, программа об истории музыки, записи гостевых эфиров и бесконечное звучание музыкальных потоков на любой вкус. Мобильное приложение «Радио Максимум». Беспроводная музыкальная зарядка для вашего смартфона. Реклама.
3: Человеку достаточно 5 минут смотреть на речной пейзаж, чтобы прийти в состояние полного душевного комфорта. Так утверждают психологи.
4: А «Донстрой» утверждает, вы можете любоваться рекой не 5 минут, а сколько душе угодно. Только не пропустите старт продаж на острове в Москве. Видовые квартиры с окнами во всю реку. «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Волчак и Шуманский.
1: Продолжаем разговор про очень громкие звуки в эфире.
2: Юля Калужская сама признается, что ее саму слышно с 7 по 1 этаж, когда она собирает сына в школу или дочь в садик.
1: Вот я тоже себе так представляю, как Калужская собирает ребенка в школу.
2: Да нет, люди адекватные, абсолютно. Наверное, просто...
1: Калужские-то?
2: Да, может быть, просто, знаешь, у каждой девушки есть режим ультразвука. То есть мужик не может так связки свои подстроить.
1: Да, она настраивается на режим приема звука у молодежи, да? И поэтому ты должен выполнять... Ну, на определенный чисто... Как, например, знаешь, собака, да? У тебя есть собака же?
2: Есть.
1: И с собакой лучше разговаривать... Да? Вот этот тон, знаешь, как с ребенком, когда ты разговариваешь, вот это легкое сюсюкание.
2: Доброжелательный.
1: Молодец, хорошенький.
2: Да, да.
1: И он как бы воспринимает это гораздо лучше.
2: Но есть режимы громкие еще.
1: Разные режимы.
2: Причем ты вот если, ты можешь не кричать, но ты все равно звучишь очень громко.
1: Да.
2: Но как будто правильная частота выстраивается.
1: Ну, мужик в автобусе разговаривает по телефону. А, да, нет.
2: Точно,
1: нет,
2: точно. Просто да, харизматично.
1: Нет, да, да, не, ну просто вот так вот ты решаешь, что нужно. Все должны знать, чем ты, о чем ты говоришь.
2: Андрей жалуется, соседи сверху, не молодая пара,
1: не
2: вдвоем
1: молодая.
2: Мощнейше чихают, причем чих залповый по 15 выстрелов.
1: Интересно, что может быть это аллергия?
2: А может быть они там что-то готовят из муки?
1: Интересно. Или из перца. Например, Качо и Пеппа.
2: И так тоже может быть. Их зовут Качо и Пеппа. Немолодая пара.
1: 8-9-2-6-0-7-100. Они могли быть ведущим утреннего шоу на Радио Макс.
2: Никогда.
1: Качо и Пеппа.
2: Слишком заняты готовкой.
1: Пишите нам Макс о громких звуках, с которыми вы сталкиваетесь в жизни.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
3: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
4: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
3: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
4: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
5: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
6: Умный ритейл. Москва, Барклай, 6, строение 3, помещение 8-28. Угран 117-78-47-26-16-02. Зона и точное время доставки, уточнение в мобильном приложении самокат 6+.
7: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
8: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
9: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
10: Звук – это музыкальный сервис.

0: ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-776-89-840. Город Москва.
2: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
3: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
4: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организаторе акции и правилах на сайте vb-банк.ру. Реклама ООО ВБ-банк.
6: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
7: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
8: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер.
9: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
10: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: веселые ребята, но одновременно грустные какие-то, да? Pierce the Veil, So Far, So Fake в эфире только что отыграли. Ну а прямо сейчас 8.31, и мы хотели бы сделать кое-что важное.
1: Сделать трек хотим.
0: Да, но желательно, чтобы он был ладным.
2: Ладный трек. На радио «Максимум».
1: Спонсор АО «АвтоВАЗ». Не упусти специальные предложения на весь модельный ряд «Лада». Ну что, для тех, кто, как говорится, вообще не в теме, рассказываю.
0: Давайте расскажем, да.
1: Рассказываю. Мы уже месяцочек отбираем по одной строчке каждый понедельник, которая войдет в будущий «Ладный трек». Угу. Вы нам присылаете везде, вот где только вы... Вот можете с нами коммуницировать с «Радио Максимум»? Везде. Хоть в личку присылать.
0: Мне не надо
1: в личку. Чаку не надо ничего присылать. Значит, мы это всю неделю читаем, оцениваем. Субъективно, конечно, с точки зрения творцов.
0: Извини, мы.
1: И потихоньку уже складывается будущий «Ладный трек». Все это происходит в преддверии 60-летия «АвтоВАЗа». Тот, кто в понедельник становится победителем этого конкурса и его строчек становится достойной стать в ряду остальных победителей, получает приз от АвтоВАЗа 10 тысяч рублей.
0: 10 тысяч рублей. Немалая сумма вот так просто за одну строчку. Согласитесь,
1: да.
0: Дмитрий Николаевич.
1: Согласен. Присылают и по одной строчке. Присылают целые куплеты. Присылают целые треки.
0: Да песню тоже присылали уже готовую.
1: Вот смотри, например, Сергей, да? Вот он не скупится на творчество. Ветер рвет капот, как будто проверяет, есть ли в сердце сталь или один песок. Но ты давишь газ, и дорога отвечает гулом, что сильнее любых холодных строк.
0: А я вот сейчас подумал, а может ли искусственный интеллект принимать участие в «Ладном треке»?
1: Слушай, может, не может, если это качественное творение.
0: Хорошо ответил,
1: творение,
0: может, не может.
1: Может, нет. Смотри, как инструмент, да почему нет? Вопрос в том, что это должно быть... Вот душа все равно ощущается.
0: Да, нас не проведешь.
1: Вот послушай, Антон, руль в руках, в динамиках играет хит, я еду по следу забытых границ.
0: Руль в руках, в динамике играет хим. Давайте так лучше сделаем.
1: Можно. Юлия. Поздний час. Автострада. Приборка горит. Амулет на ключах тайны хранит. Знаешь, сколько видов.
0: Амулет на ключах тайны хранит.
1: Тайны хранит.
0: Да, уж.
1: Но я предлагаю сделать победительницей этого раунда.
0: Это будет девчонка.
1: Это будет Анна. Да. Причем, кстати, хочу сказать, что мы иногда можем возвращаться к тем строкам, которые были присланы давным-давно, потому что там они остаются где-то за бортом, недооцененные, а потом окажется, что они хорошо встают в текст.
0: Отлежалась, да, какая-то?
1: Анна Науменко присылала. В туманном рассвете пыльных дорог. Ты скажешь, слишком коротко мне.
0: Действительно, что-то не хватает.
1: А не тут-то было. Во-первых, выполнено полностью требование. Это строчка. А во-вторых, это такой классный затяг для будущего. В туманном рассвете пыльных дорог. А дальше, кто бы подумать мог, например. Но это уже от вас зависит.
0: Ну, не знаю, не знаю.
1: Не знаю,
0: друзья,
1: не знаю.
0: Но поздравляем Анну в любом случае. Она молодец, она красотка. Она сегодняшний победитель «Ладного трека».
1: Ну что, ребята, поздравляю, естественно, я Анну. Вас призываю присылать по строчке нам каждый день, да, не только в понедельник. Они принимаются всегда. И спонсор рубрики АО «АвтоВАЗ». Самое время присмотреться к новым моделям «Лада». Прямо сейчас тебя ждут выгодные предложения на весь модельный ряд в самой большой дилерской сети в стране и море впечатлений от будущих поездок. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
3: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
4: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Чак и Шуманский.
1: Пан Куха Веселука. Веселука от группы The Offspring, Looking Out for Number One. Достаточно громкая песня, согласись, Дмитрий.
2: Нормально, но бывало и громче, конечно, прям скажем.
1: Бывало.
2: Вот, например, прекрасные люди с прямотоком, пишет нам Вася Камушкин. Особенно ночью, во дворах. Обожаю вас, люблю, так сказать.
1: Прямоток — это... Я знаю Примадонна. Без глушителя тоже.
2: Да.
1: Интересно, а что заставляет людей так... неужели есть люди, которым нравятся громкие звуки?
2: Микропенис.
1: Что микропенис?
2: Заставляет их так делать.
1: Микропенис заставляет их так делать?
2: Да.
1: Я на этом удачно защищусь.
2: За это открытие такую премию дадут?
1: Такую премию дадут. Значит, тяжелое машиностроение локомотивы, но мы сидим в офисе, пишет там Катерина. То есть про то, где, да, в каких работах громкие...
2: Но там первое сообщение пишет от нее, потому что коллега орет.
1: Ага, я понял это все. Она произнесяет таким образом. Так, что еще про чихи было?
2: Когда твой коллега не работает, а ему выплачивают...
1: больше, чем надо,
2: и это обидно.
1: Нет, ты просто кричишь, почему он, а не я?
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

максимум. Более 30 лет назад эти ребята собрались вместе, взяли себе название в честь дурацкого детского рисунка и перевернули мир эмо-музыки. Радио «Максимум» представляет специальные недели группы «Джимми Ит Уолт». Тебя ждет красочная подборка песен за всю историю группы и много интересных историй о ее участниках и творчестве. Ты узнаешь, как записать легендарный альбом, работая в магазине и на стройке? Как поменять вокалиста, не меняя состава? Как пиратить свою собственную музыку? И другие удивительные факты о скромных, но значимых героях альтернативного рока. Слушай специальную неделю группы «Джимми Ит Уолт» с 4 по 10 мая на радио «Максимум». Цифровая платформа «Радио Максимум» – твоя музыкальная вселенная в паре кликов от тебя. На сайте, в мобильном приложении и в умных гаджетах. Наслаждайся высоким качеством звучания. Скачивай подкасты и слушай офлайн. Делись любимыми.

0: уведомления. Цифровая платформа «Радио Максимум». Твой музыкальный безлимит. Реклама.
1: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-7-41.
2: Человеку достаточно 5 минут смотреть на речной пейзаж, чтобы прийти в состояние полного душевного комфорта. Так утверждают психологи.
3: Атонстрой утверждает, вы можете любоваться рекой не 5 минут, а сколько душе угодно. Только не пропустите старт продаж на острове в Москве. Видовые квартиры с окнами во всю реку. Донстрой. Проектная декларация на nash.don.rf.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-577-7799. С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

0: Доброе утро, здравствуйте.
1: Здорово, здорово.
0: В эфире Чак и Шиманский, понедельник, 4 мая. Прямо сейчас на термометре, у Яндекса, по крайней мере, плюс 16 градусов, облачно с прояснением, но как-то все равно прохладненько, хотя обещают плюс 25
1: пока уже в 2 часа. Но вчера прям реально пекло уже вообще,
0: да,
1: лютое.
0: Я из дома вчера не выходил, к сожалению.
1: А мы бродили, что-то в центре я вчера был.
0: Да ты что?
1: Ой, народ гуляет вообще, в футболках сидят, кофеи пьют.
0: Что себе, началось.
1: Думаю, что, на завод вообще, быстро, думаю. Я. Но не решился сказать. Думал, морду набьют, скорее всего.
0: Набьют?
1: Да, по пробкам.
0: Возможно, ногами.
1: По пробкам. Вот если вы сейчас двигаетесь по Каширскому шоссе и вдруг решили съехать на Сабуровский мост, что предвещает выезд на МСД, и проехаться мимо вот Курьянова всяких, и Перервы и т.д. и т.п., то не надо этого делать. Там на проектируемом проезде лютая многокилометровая пробка, упирающаяся в ДТП.
0: Что же делать, что же
1: делать? В правом ряду, поэтому, да, не стоит. Ну, Люблинская улица тоже красненькая. Но в остальном 4 балла. Нормально. Нормальненько, с учетом того, что многие выползли из гаражей уже.
0: Ну, выползли и выползли. Какие гаражи? Уж гаражей нет никаких.
1: Из ракушек, хорошо.
0: Из ракушек.
1: Тоже нет, скажешь ты.
0: Ползают ракушками. Друзья, новый час, новая тема. И мы наткнулись на праздник, который посвящен признанию в любви.
1: День красивых признаний в любви.
0: День красивых признаний
1: в любви. Мы, взрослые люди, понимаем, что просто говорить, что ты кого-то или что-то любишь,
0: это нормально.
1: Это скучно.
0: А уже все так привыкли. Никто же не хочет красиво признаваться.
1: Значит,
0: в любви.
1: Тема на креатив. Весь час вы нам будете предлагать реально красивые, классные, оригинальные варианты признания в любви кому или чему угодно.
0: А мы вам за это...
1: Ничего. Может, выпил какой-то?
0: Ничего. Нет. Может, ветку? Нет, ветки тоже не будет. Так, друзья, да, просто напишите там ваши классные, веселые, ну, какие-то оригинальные признания в любви. Не обязательно к человеку, может быть, какой-то вещи даже.
1: Может быть, у вас даже
0: может,
1: такой опыт.
0: Может, радиостанции какой-то.
1: Интересный ход.
0: Да.
1: В 35-летие ее.
0: Именно так. 8-9-2-6-0-0-7-1-0-7. Пишем в мессенджер Макс, комментируем в группе Радио Максим ВКонтакте.
1: Присандаливайте, да, свои комментарии к предыдущим постам.
0: Пишите Шиманскому
1: теме.
0: В личку.
1: Тихо.
0: Как он
1: угомонись.
0: Любит. Музыка. Музыка тоже может быть, да, своеобразным признанием в любви. Так, например, признаваться в любви можно с помощью группы Placebo или группы Coldplay, группа Kiss, да?
1: Это вялая любовь такая будет.
0: I was made for love, не baby, ничего себе. Machine Gun Kelly, Green Day, прям сейчас Foo Fighters учатся летать.
1: Про любовь в самолете.

0: и Шуманский.
1: Фоникс, 19.01. Это не время, это название песни. А у нас 9.09, и мы говорим про оригинальное признание в любви, да?
2: Моя собака Поля оригинальнейшим образом выражает ко мне любовь. Каждое утро подходит максимально близко к моему лицу к кровати и выдыхает из своей пасти максимально пробуждающий аромат.
1: Так, интересно. То есть схема рабочая.
2: Рабочая схема, а как еще? Собаки с годами учатся воздействовать на своих хозяев таким образом, чтобы те бодрились максимально. Ну, здесь, да, естественно, собака, кстати, может ли, интересно, испытывать именно чувство любви?
1: Поговорим, да более что? Чем. Я думаю, что у собак-то уж как у кого, а у собак... Ну, кстати, нет почему-то... Нет, есть понятие собачья жизнь, да, но нет понятия собачья любовь.
2: Там поговаривают специалисты, что у них как таковой любви не существует, у них есть максимальная привязанность.
1: Привязанность, да.
2: В силу того, что она зависит от...
1: Собака, она человекозависимая.
2: Подсела жестко на человечка.
1: Есть какие-то реабилитационные центры для собак, которые, ну, подсели на человека?
2: Нет. Какие центры? Взял, все, терпи до конца жизни.
1: Да, они сидели, и все, больше с людьми не общаешься.
2: Кстати, «Собачья жизнь», вот ты упомянул, фильм так называется. Он такой тоже грустноватенький такой, знаешь, классик.
1: Есть еще «Собачье сердце», например.
2: Тоже грустноватенький.
1: Да, ну потому что черно-белый.
2: Годы приходят, да.
1: Суровые годы приходят. Годы настали. Друзья, 8926-007-1037. Пишите нам в Макс, пожалуйста, ваши оригинальные какие-то истории признания в любви, да? Какие-то романтичные.
2: Да пооригинальней.
1: Не то, чтобы вы там кому-то признали, может, вам признавались, может, кто-то вы слышали, видели со стороны, как кто-то кому-то признавался. Будем рады читать.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Гринчак и Шуманский.
1: Green Day Warning, 9.18. Ребята, говорим о признаниях в любви, романтических каких-то таких порывах, которые заставили вас добровольно сдаться, скажем так.
2: В любовный плен.
1: В любовный плен.
2: Не могу не зачитать творение.
1: А ты не можешь не зачитывать?
2: Нет, это исключено. Все, потому что Игорь делает контент.
1: Давай.
2: Пишу под дулом сковородки, немного трусится губа. Любовь любовная моя, как раньше жил я без тебя. Зарплаты вид давно забыл. Жена, как много в этом слове, а синяки все заживут. Вот. Что еще? Что еще нужно человеку, чтобы влюбить в себя кого угодно, понимаете?
1: Может быть, борода? Как у Игоря.
2: А у него все есть.
1: Он подкрашивает.
2: У Игоря еще и чихуашки. Вот фотография перед этим любовным сообщением, где он не голенький, но мы видим только верхнюю часть.
1: Он-то фотография с женой. Это чихуашка.
2: Там чихуашка, но чихуашка милейшая, конечно. Хорошая тема. Ты знаешь, вот оригинальное признание в любви. Ведь никогда не поздно. Многие из вас думают, что когда нам всем с вами стукнут дружно 40, что поздно выкаблучиваться в этом направлении.
1: Но нет, все только начинается.
2: Не тут-то было, как раз пора начинать.
1: Давай, не выкаблучиться, а давай, как у нас говорят, после 40 подкаблучиваться.
2: Подкаблучиваться, конечно.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
3: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».
4: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
5: ООО «Умный ритейл», Москва, Барклай 6, строение 3, помещение 8028, ОГРН 117-78, 47-26, 16-02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»
6: Обновленный «Хавейл М6» создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. «Хавейл М6» сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
7: Цена автомобиля «Хавейл М6» механической коробки передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах «Хавейл Сити» и на сайте «Хавейл.ру».
8: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
9: «Пятерочка» выручает!
8: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
10: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ООО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18+, на 1.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
12: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
13: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
7: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
14: «Лента» – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
15: По доле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирская. Модель за 2025 год.
16: В ленте.
17: Телеканал Че представляет. Кафе, парикмахерская, спортзал. Они проверят все. В сфере услуг и не только. Екатерина Кашутчик и Денис Волевой в новом сезоне потребительского реалити «Проверим все» с 12 мая в 22:00 на Че для лиц старше 16 лет.
18: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.
19: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

0: Чак и Шуманский.
1: Машинка, нет, не Зингер, а Машин Ган Келли в эфире Vampire Diaries. Прямо сейчас переходим к крутым новостям от Дмитрия Шуманского.
0: Новость на радио Максимум.
2: Слишком уж мы вас разбаловали всякими несуразными новостями.
1: Ну почему? Они тоже имеют место быть. Всякое происходит в этой жизни.
2: Мне кажется, пора уже стать взрослее, пора уже пообщаться на по-настоящему серьезную тему.
1: Про тюрьму?
2: Нет, про сирень.
1: А, ну все.
2: Хотя, твое предложение тоже очень даже. И, между прочим, кстати, если вы хотите быть арестованными на 15 суток...
1: Ну, я про это говорю.
2: То не слушайте меня.
1: Не слушайте. Выключите прямо радио Максим прямо сейчас.
2: Да, аж новость от Романа, нашего постоянного слушателя. Спасибо за поставку уж новостей. Кстати, вам всем, кто нам пишет, в Роскачестве предупредили о наказании за сорванную сирень.
1: Правильно говорю, Роскачество.
2: Раскачественно. Если вы решили, друзья мои, сделать свою хатку покрасивше
1: и более благоухающей,
2: да, за счет чужого, то ни-ни. Значит, сорвались.
1: Ну, подожди, как же значит чужого? Вот ты идешь, дерево стоит, оно разве не в общее?
2: Значит, напоминает нам замглавы организации о том, что это все не их собственность, а принадлежит муниципалитету. Деревья на общественных территориях принадлежат муниципалитету.
1: Подожди, сначала вклады, теперь еще и деревья не, деревья, да, не наша собственность.
2: Значит, смотри.
1: Нервные движения.
2: Я что, я лишь предупреждаю. Могут оштрафовать и арестовать на 15 суток. И представляешь, что тебя ведут под ручки, у тебя в руках букет сирени, ты орешь, что тебе все равно, ты ни о чем не жалеешь.
1: Зато какая романтическая встреча будет.
2: Именно. В камере. Конечно, мы сейчас не оцениваем экологический ущерб, пишет специалист. Потому что существует мнение, что сирень, мол, нужно ломать, и это помогает дереву расти. На самом деле это не так. Это ущерб экологии, добавила она.
1: Невозместимый.
2: Конечно.
1: Ну все, теперь понятно, что в хату лучше сходить с сиренью.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Максимум Грильфест возвращается. С 28 по 30 августа московская площадка «Арма» объединит музыку от самых ярких и знаковых групп России с фирменными блюдами от самых талантливых поваров и грильменов. Три дня вкуса, три дня рок-н-ролльного драйва, три дня веселья и общения. Билеты на фест уже в продаже. В неделю с 20 по 26 апреля первые покупатели смогут заполучить их по специальной цене. Не упусти свой шанс и следи за эфиром «Радио Максимум». Первые подробности фестиваля уже совсем скоро. Реклама.
3: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8499 579 77 99.

0: папа и мама. Что ты сказал, Роуч?
1: Полная семья классическая.
0: Не, ну тут только папа. Еще какой-то Роуч в эфире. Wake up calling. Ну а мы с вами продолжаем радоваться тому, насколько любвеобильными могут быть наши радиослушатели, которые рассказывают истории о романтичных признаниях в любви.
1: Галина пишет, что она сторонница идеи, высказанной в саундтреке к фильму «Ирония судьбы» или «С легким паром». Так. «С любимыми не расставайтесь».
0: «С любимыми не расставайтесь».
1: «И каждый раз навек прощайтесь, когда уходите на миг. Мы каждый раз, когда расходимся по своим рабочим делам, всегда говорим друг другу, что любим друг друга с моим супругом и с нашим ребенком. Мне кажется, что такая традиция должна быть в каждой семье, потому что кто, как не вы, друг другу скажете о том, что они самые лучшие на свете, соответственно».
0: Согласен, ставлю огромный жирный, такой
1: жирный от чего?
0: Маслянистый. От любви, конечно же, маслянистый лак. Иван вот пишет, видел, как некоторые молодые люди вставали на одно колено, делали предложение своим девушкам на концертах группы The Translators.
1: Было дело.
0: Я сам чего уж там скрывать вставал на одно колено на концерте, только не у The Translators, а у группы The Hatters.
1: Ну, кстати, классная традиция. Многие скажут, показушничество. А на самом деле, как сделать так, чтобы...
0: А на самом деле сам дурак.
1: А на самом деле, как сделать так, чтобы вот этот момент признания запомнился на всю жизнь, да. Вот
0: вариации 1001. То есть можно в интернете найти сколько способов, да, предложить колено.
1: Ну, вот кольцо в еде тоже классика.
0: Кольцо в еде, но это опасно. Там можно...
1: Как поймать. И брак.
0: А тут ты,
1: остаться,
0: да, как бы...
1: без половины имущества или без половины зубов?
0: Ты уже начинаешь рисковать. Или без половины кишечника, что тоже может быть. Всякое случалось в браке. Поэтому надо быть осторожными, друзья.
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Заряжай свой смартфон музыкой. Цифровая платформа «Радио Максимум» в мобильном приложении или на сайте, в умной колонке, телевизоре и смарт-часах. Выбирай свой формат и слушай максимально. Приложение доступно в App Store и Google Play. Слушай максимально. Реклама.
1: И раз, и два. Ну, нет, как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути. Более 100 тысяч новых авто на Автоспот. Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении Автоспот. Но плюс.
2: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Здравствуйте.
1: Здорово.
0: Друзья, всем классного понедельника, такого на расслабоне, кайфово. Во-первых, да, были первые майские, все отдохнули. Ну, кто сколько мог, да?
1: Кто и нет, тот нет.
0: Кто не отдохнул, тот ждет вторые майские, ждет хорошая погода. Но могу сказать уже точно, что доздались. Плюс 18 градусов.
1: Это уже первые ямайские у нас
0: первые
1: были.
0: Первые
1: судя по погоде.
0: Ямайские грядут, да, вот они. Но говорят, после пятницы опять плюс 16-17 будет попрохладнее. Ладно, ничего страшного, друзья. Мы знаем, как согреться.
1: Согреться можно в пробке. Врубаешь печку и стоишь в районе Кузьминок, например.
0: Молча.
1: Молча, да. Ну а что делать, если там 3 ДТП подряд у них?
0: А вон дубы ты молча.
1: Это Волгоградский.
0: Ну, молча.
1: Да, вообще 4 балла на дорогах, но вот 4 балла полчаса назад были куда более угрожающими. Я думаю, циферка просто еще не сменилась. Сейчас нормально все смотрится. Даже Ленинградка едет.
0: Ленинградка едет сквозь снежную
1: равнину. Этот час у нас будет тоже ехать со скоростью максимальной. Со скоростью аудиоконкурса, я бы даже сказал. Потому что посвятим мы его розыгрышу рамочки.
0: Друзья, готовьтесь, доставайте смартфоны, вспоминайте русскую речь и, конечно же, вместе с нами слушайте классную музыку. По крайней мере, мы так считаем. В этом часе 30 секунд до Марса. Rammstein, 21 Pilots, My Chemical Romance, The Chemical Brothers. Я не побоюсь.
1: В свою очередь.
0: А прямо
1: их
0: сейчас
1: сестра.
0: Аврилушка, Лавинушка с песней про это самое, про подружку.

0: Twisted Chemical Brothers. Galvanize, друзья. Мы, если бы мы знали, что такое Galvanize, мы не знаем, что это такое. Мы знаем, что такое аудиоконкурс. Это наша тема.
1: Поговори мне тут. На радио Максимум.
2: Столько всяких поводов, к которым можно сегодня привязать наш аудиоконкурс, в котором вы записываете аудиосообщения и присылаете их на номер 8926-007-137 в МАКС. Но выбрать нужно какую-то тему одну.
0: Да выбрали уже.
2: Да? Отыграть спектакль.
0: Не, ну давайте.
2: Интрига, радио, шоу, все дела.
0: Американская радиостанция. Нет, все это, конечно, хорошо.
2: Но мы взрослые люди.
0: У меня просто вопрос в другом был. Тему-то мы выбрали. Мы выбрали все Международный день щедрости, да, можно такого назвать?
2: Да, всемирный.
0: Всемирный, международный, межгалактический и вселенский день щедрости. Но тут выбор другой стоял. Сделать задание такое: почему вы такой щедрый, или почему люди должны быть щедры вместе с вами? Вот тут теперь нам придется поломать голову с тобой, Дмитрий Николаевич. Как лучше сделать? Вроде с одной стороны хочешь сделать и проще, да, людям?
2: Вот смотри, ты за пультом.
0: Я за пультом.
2: Ты решаешь. У нас правило такое.
0: Блин, наконец-таки. То есть я
2: через
0: могу...
2: Через неделю я отыграюсь.
0: Твой маленький театр, да, Кабуки?
2: Ну.
0: Хорошо, тогда давай, почему вы такой щедрый? Почему вы просто не глядя раздаете людям, не знаю, деньги, вещи, какие-то важные роли в этой жизни, просто все готово отдать. Почему вы такой щедрый? Присылайте нам аудиосообщение на 8926-007-137. В МАКС будем слушать и награждать вас, самого щедрого человека, рамкой для автомобильного номера.
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Цифровая платформа «Радио Максимум» всегда с тобой. На сайте, в мобильном приложении и в умных гаджетах. Наслаждайся высоким качеством звучания. Скачивай подкасты и слушай офлайн. Делись.

0: шоу «Чак и Шуманский».
1: Эпичнейший My Chemical Romance, Welcome to the Black Parade. Это у нас не менее эпичнейший аудиоконкурс, в котором вы рассказываете, почему вы такой щедрый
2: человек. Естественно, вы все это делаете в формате аудиосообщений. Авторы лучше.

0: Его сообщение в конце часа мы наградим рамочкой от Радио Максимум.
1: Самый могучий, самый наилучший.
0: Самый стильный.
1: Вот старичок Ялта.
2: Вообще, моя любимая поговорка – день невиданной щедрости. И я реально щедрый человек. Я могу отдать последнюю рубаху. А все потому, что ничто не вечно под луной. Ничто. Только музыка.
1: Подустал в конце, да?
0: Преисполнился.
1: Такой. Был энергичный.
0: А потом... Ялта жарко.
1: В Жалте ярко.
0: Начал говорить бодренько.
1: Дмитрий.
3: Я очень щедрый. Я раздаю люлей людям бесплатно, без смс-регистрации. Мне ж не жалко.
1: Ой, люли мои, люли.
0: Почему нет? Профилактические люли – это очень даже полезно.
1: Антон.
4: Мне назначили исправительные работы в социальную службу. И поэтому все, абсолютно все, я раздаю только бесплатно. Вот так вот.
1: Фомин, Максим.
5: Да, я щедрый. А как со своей второй личностью-то не поделиться?
1: Вот согласен, да, когда раздвоение, биполярочка.
0: Удобно.
1: Почему нет? Роман.
6: С чего я щедрый? На каком-то этапе я стал жадничать жадность. Поэтому я решил, что щедрости мне не жалко, а вот жадности мне самого мало.
1: Ну, забавненький. Вася, конечно же.
7: А почему бы и нет? Родион Романович, берите сколько хотите, да без процентов. Только уберите топорик, ради бога.
1: Бабушку процентчицу, насколько я помню, это не спасло. Эльвира.
8: Я вот легко распрощаюсь с любыми вещами.
1: Так.
8: Спокойно, обувь, одежду, мне ничего не жалко. Но в долг я не даю, потому что так мы и теряем друзей.
1: Простые истины от Эльвиры в эфире утреннего шоу на Радио Максимум. Друзья, аудиоконкурс продолжается, в котором вы можете выиграть рамку для автомобильного номера. Всего лишь что нужно отправить аудиосообщение, в котором вы нам рассказываете, почему вы такой трезвый. Или трезвый.
0: Почему вы так щедры на трезвость?
1: Может, мы сделаем новый виток аудиоконкурса? Почему
0: такой трезвый? Подставим предыдущих участников.
1: Почему вы такой щедрый или щедрая? Ждем.
9: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
10: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
11: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
10: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
11: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
12: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
13: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
12: «Лобаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лобаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
14: «Звук» – это музыкальный сервис.

0: ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
5: Квартиру сниму на Суточно.ру.
6: В утреннем шоу на радио «Максимум» «Ладный трек». Придумай строчку и стань соавтором песни Чака и Шуманского. Лучшие фразы войдут в трек, который прозвучит в эфире радио «Максимум», а их авторы получат денежные призы. Весенний прогрев на «Максимум». Подробности на «Максимум.ру». Спонсор АО «АвтоВАЗ». Мечтаешь обновить авто? Новые модели «Лада» – идеальное решение. Сейчас действуют специальные предложения на весь модельный ряд. Подробности у официальных дилеров и на «Лада.ру».
7: 12+. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Телеканал «Че» представляет. Кафе, парикмахерская, спортзал. Они проверят все. В сфере услуг и не только. Екатерина Кашутчик и Денис Волевой в новом сезоне потребительского реалити «Проверим все». С 12 мая в 22.00 на «Че» для лиц старше 16 лет.
9: С 28 по 30 августа тебя ждет главный летний отрыв в Москве. Культовая радиостанция «Максимум» отмечает 35-летие большим городским фестивалем. Грильфест «Радио Максимум» – праздник рока, аппетитной еды и семейного отдыха. Гастрошоу от шеф-поваров, звездные музыкальные гости, викторины и другие развлечения для взрослых и детей. Билеты уже в продаже. Подробности на сайте maximum.ru.
10: 18+.
11: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-577-77-99.
12: С первой ноты ты знаешь, это максимум.

0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
1: 21 Pilot Drum Show, а у нас все еще аудиоконкурс-шоу. Мы пытаемся разыграть рамку для автомобилей в номера среди желающих и любителей аудиоконкурса. Сегодня вы самый щедрый человек на земле. Объясняйте, почему вы такой щедрый. Игорь Борода хочет побороться за рамку. Давайте послушаем.
2: Это, да, берите, а то тоже забирайте. А это тоже можете брать спокойно.
3: Ой, спасибо, вы такой щедрый.
2: А, то это не мое.
4: Такой. Однако ж.
1: Да?
4: Но неожиданный поворот. Я пытаюсь представить реальную ситуацию. То есть человек мог прийти, встать, например, за... Допустим, продавец отлучился куда-то.
1: Да, продавец сирени, например.
4: Этот забегает за прилавок, да, и начинает все раздавать.
1: Это похоже на Игоря. А, Юрий.
5: А знаете, почему я такой щедрый? Знаете, почему?
1: Нет, мы не знаем.
5: Потому что я пьяненький.
1: Ну, такое бывает, Садик.
4: Знакомый ситуация.
1: Сразу начинаешь... Я половину своих вещей в гардеробе лишился только благодаря тому, что был нетрезв.
4: Не, пьяное расслабление, это тоже прекрасно.
1: Да, там, иначе я бы сейчас погряз в одежде. Максим.
6: Я готов отдать людям последнее, потому что знаю, что когда надо будет, они сделают для меня точно так же. Хотя жена почему-то говорит, что я не щедрый, а тупой и наивный.
1: Жена всегда права, я так считаю.
4: Ну, ей виднее, она много времени с вами проводит.
1: Ей виднее одна жена, тем более ваша. Друзья, мы пока еще не знаем, нам пока не видно, кто выиграет сегодня рамку в аудиоконкурсе. Поговорим не тут, но
4: сейчас,
1: мы будем...
4: Сейчас рассмотрим.
1: Мы будем стараться все это рассматривать, пока играет Расмус и Аэросмит с Youngblood'ом. Напоминаю, что у нас сегодня, да, вы самый щедрый человек на земле. Присылаете аудиосообщение в Макс, в котором рассказываете, почему это именно вы.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Ара Смит и Young Blood, My Only Angel в эфире. А совсем скоро финал аудиоконкурса. Уу!
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
2: И причем в прямом смысле, а вот и он.
0: Вот он, да, финал аудиоконкурса почти настал. Так, ну чего, возвращаясь к нашему заданию, сегодня Всемирный день щедрости, и мы решили выбрать кого-то из вас, самого щедрого человека, чтобы нам рассказали, почему вы такой щедрый. Ведь неспроста же люди, да, становятся
2: щедрыми. Надо как-то доказать это нужно.
0: Доказать. И вот у нас Михаил, например.
2: Ауч.
0: Помогите, говорю. Помогите, Михаила ударило. Так вот, сейчас я Мишку-то включу. Что-то у меня...
3: Вот. Хочешь нести щедрость, начни с самого себя.
0: Начни с самого себя. Как ты понимаешь эту историю?
2: Но, учитывая то, что мы и попросили вас объяснить, почему вы самый щедрый, то вы не просто уже должны было начать с себя.
0: Вы голый, скорее всего.
2: Вы уже финальная точка должна быть
0: в вашей щедрости. В этот момент находится человек. Сергей.
4: Я щедрый, потому что на мне жадность смотрится очень дешево.
0: Вот это хорошо.
2: Ну да. Завернул.
0: Хорошо звучит. Закреплю, пожалуй. Есть у нас Константин.
5: Болт нашел, кладу в карман. Боре я его отдам. Вижу проволоки кусок. На, держи, дружбан, Витек. Все отдам, чем не владею. От того я и балдею.
0: Вроде хочется отблагодарить Константина, да? Но он у нас буквально недавно выиграл, поэтому...
2: Ну тогда нет, конечно.
0: Тогда нет.
2: До свидания.
0: А Роман, например, вот.
6: С чего я щедрый? На каком-то этапе я стал жадничать жадность. Поэтому я решил, что щедрости мне не жалко, а вот жадности мне самому мало.
2: Это вот Константин как раз сейчас прозвучал.
0: Да? А я слушал Романа.
2: А до этого Роман.
0: Так, подожди, я их путаю, что ли?
2: Да. Ну, такое бывает.
5: Болт нашел, кладу в карман.
0: Вот это Константин.
2: Почему? Болт нашел, кладу в карман, и зовут меня Роман. Тут легко запомнить.
0: Нет, вот это вот Константин.
5: Я его отдам. Вижу проволоки кусок.
0: А вот это Роман.
6: С чего я щедрый? На каком ты...
0: А вот это Максим.
7: Я готов отдать людям последнее, потому что знаю, что когда надо будет, они сделают для меня точно так же. Хотя жена почему-то говорит, что я не щедрый, а тупой и наивный.
0: Ну что?
2: Значит, смотри, я сейчас расшифровал текст.
0: Так,
2: Константин — это болт нашел, кладу в карман.
0: Да, а Роман — это вот который был до этого.
2: Вот, теперь правильно.
0: А я так и говорил.
2: Нет.
0: Да. Тогда предлагаю дать приз Максиму.
2: Давай.
0: Поздравляю Максима.
2: Ура!
0: Он сегодня становится победителем аудиоконкурса в этой непростой битве между Романом и Константином. Ура!
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Чак и Шуманский.
1: Да-да-да-да. Друзья, ну чего? Gym Class Hero, спасибо большое. Объятия Купидона, они, конечно, прекрасные, но еще более прекрасные ваши объятия после первых майских праздников.
2: Видишь, тяжело идет, надо все-таки разговориться немножечко.
1: Да, я предлагаю всю неделю разговариваться, потом снова уйти на покой на 4 дня.
2: Вообще, перерыв между этими майскими праздниками в этом году, он беспощаден совершенно. Ты уже не возьмешь пару денечков. Слушай, за свой счет.
1: В прошлом году, где мы были в прошлом году? Где-то мы были в прошлом году.
2: В Таганроге.
1: Ты в Таганроге, где кто-то был, кто-то был в Пекине.
2: Ты, наверное, в Китае был.
1: Я в Китае, наверное, была. В этом году мы здесь с вами в студии Радио Максимум.
2: Но оглядываясь по сторонам, могу сказать, что не все коллеги вышли на работу, конечно.
1: Не все коллеги. И, может быть, оно и к лучшему. Потому что там, где не вышли коллеги на работу, там вышли мы. И, в общем-то, прикрыли их первомайский тыл. Давай.
2: Будет ли Константин Михайлов сегодня в эфире? Это...
1: Нет, только...
2: Будет.
1: Одному только Богу известно.
2: Да, он будет, если, конечно, что весточки от него кто-нибудь получал в течение майских.
1: Последний раз он был...
2: Вот он активен вообще.
1: Максим месяц назад, это называется. Ладно, друзья, встречайте Константина вечером, также в 23.00, как по расписанию, Heavy Monday вместе с Хоббитом и самыми тяжелыми металлическими композициями. А с вами были Дмитрий Шуманский.
2: Чаки бой.
1: Всем пока, до завтра, не проспите.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: свой смартфон музыкой. Мобильное приложение «На максималках». Тематические плейлисты, подкасты, программы об истории музыки, записи гостевых эфиров и бесконечное звучание музыкальных потоков на любой вкус. Мобильное приложение «Радио Максимум». Беспроводная музыкальная зарядка для вашего смартфона. Реклама.
1: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
2: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
4: Телеканал ЧЕ представляет. Кафе, парикмахерская, спортзал. Они проверят все. В сфере услуг и не только. Екатерина Кашутчик и Денис Волевой в новом сезоне потребительского реалити «Проверим все» с 12 мая в 22:00 на ЧЕ для лиц старше 16 лет.
5: Первые шаги, первая любовь, первый отпуск, первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
7: 6+.
8: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-577-7799.
9: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

0: группой Jimmy Eat World. На радио «Максимум». Пока одни музыканты чуть ли не с топором кидаются на интернет-пиратов и забрасывают нелегальные ресурсы бесконечными судебными исками, ребята из Jimmy Eat World относятся к этим явлениям совершенно спокойно. Напротив, они готовы сами поддерживать окольные пути распространения своей музыки. Например, однажды они сами слили песни, не вошедшие в культовый альбом Bleed American, на сервис Napster, тот самый, с которым когда-то воевал Ларс Ульрих из Металлика. Даем слово вокалисту Джиму Аткинсу.
1: Мы это сами придумали. Я никогда не был фанатичным пользователем Napster, но я знал многих людей, которые там сидели. Мне эта идея показалась потрясающей, особенно для концертных бутлегов. Это райское место для такого контента.
0: Да и основные хиты Jimmy Eat World тоже попадали в сеть не без помощи самих музыкантов.
1: Мы собирались поехать в Европу. В некоторых городах планировали выступить впервые, а лейбл EMI не выпускал наши альбомы в европейских странах. Мы приходим на лейбл и говорим директору по продвижению, что забираем все промо-копии. Мы берем сотни дисков и отправляем их в немецкую дистрибуторскую компанию Green Hell. Оттуда эти записи расходятся по независимым магазинам. В итоге на нашем первом концерте в Кёльне собралось 500 человек. И все они поют Sweetness вместе с нами. С ума сойти! Jimmy Eat World. Sweetness.

0: максимум. Реклама.
1: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Рекорды.
1: Всем привет, с вами Грег. В этом выпуске немецкий парашютист собрал кубик Рубика в свободном падении. 23-летний Том Копке, звезда Ютуба. На его канал подписано почти 500 000 человек. Его контент посвящен разного рода экстремальным достижениям. Например, неделю выжить на необитаемом острове, пройти курс тренировок шаолиньских монахов или побежать 5 марафонов за 5 дней. В рамках своего нового проекта Том решил собрать кубик Рубика быстрее всех в мире. Но только сборка проходила в воздухе над Южной Африкой, сразу после прыжка из самолета. К счастью, Копке успел и кубик собрать, и за кольцо парашюта дернуть. На решение головоломки у него ушло 23,1 секунды. По словам блогера, он собирает кубик с 18 лет и умеет делать это как под водой, так и с завязанными глазами. А теперь его имя будет увековечено в книге рекордов Гиннесса. С вами был Грег. До встречи в следующих выпусках.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер.
2: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
3: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
5: «Лабаль» — современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лабаль» — оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
7: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
8: «Пятерочка» выручает!
7: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
9: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
10: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
11: 6+.
12: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
13: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации единой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеется ограничение. Подробнее организация акции. Правила на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
14: Некоторые истории слишком большие для трехминутного трека. Для них придумали книги. Редакция «Кладезь музыка» представила биографии знаменитых музыкантов на весенней ярмарке «Нонфикшн». Найди свою книгу. Ту, что звучит громче любого альбома. Подробности на сайте ast.ru.
15: 18+.
16: С 28 по 30 августа тебя ждет главный летний отрыв в Москве. Культовая радиостанция «Максимум» отмечает 35-летие большим городским фестивалем. Грильфест «Радио Максимум» – праздник рока, аппетитной еды и семейного отдыха. Гастрошоу от шеф-поваров, звездные музыкальные гости, викторины и другие развлечения для взрослых и детей. Билеты уже в продаже. Подробности на сайте maximum.ru.
15: 18+.
17: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.
18: С первой ноты. Ты знаешь, это «Максимум». «Максимум».

0: сказано на максимум.
1: Дэвид Боуи.
2: Ты не можешь ни выиграть, ни проиграть до тех пор, пока ты не участвуешь в гонках.

0: Новое. Прямо сейчас. Кесебиан. Great Pretender.
1: В июле эта лестерская банда выпустит свой 9-й альбом. Несмотря на порядковый номер в дискографии, эта пластинка будет называться Act 3. Музыканты пока что никак не объяснили этот диссонанс в цифрах. Но что символично, грядущий альбом станет третьим, который группа выпустит без своего основателя и экс-вокалиста Тома Мейгана. Уже несколько лет у микрофона стоит гитарист и лидер Кесебиан Серджио Пиццорно, и как раз его основной инструмент будет доминировать в звучании релиза. Вот что он говорит об этом.
2: Гитара играет важнейшую роль в этом альбоме. Это уже наша 9-я запись. Мы прошли долгий путь. Как автор песен, я быстро устаю от однообразия. Так что я часто меняю свой вектор. Песня «Great Pretender» — как раз такой случай. У меня под рукой была гитара, и песня родилась минут за 10. Такое происходит редко, но когда все-таки происходит, это настоящее чудо.
1: Что же касается текста композиции, то здесь Серджио исследует тему синдрома самозванца. Но не с позиции человеческой слабости, а как признак того, что ты стоишь в шаге от чего-то большего и настоящего. Пиццорно говорит, что ему пришлось в кратчайшие сроки переучиваться на фронтмена. И несмотря на большой стресс, он рад этому. А жалеет лишь, что он не пережил подобный опыт, когда был лет на 20 моложе. Предлагаем вам послушать его задорную рефлексию о поиске себя. Прямо сейчас. На радио «Максимум».

0: максимум. Более 30 лет назад эти ребята собрались вместе, взяли себе название в честь дурацкого детского рисунка и перевернули мир эмо-музыки. Радио «Максимум» представляет специальные недели группы «Джимми Ит Уолт». Тебя ждет красочная подборка песен за всю историю группы и много интересных историй о ее участниках и творчестве. Ты узнаешь, как записать легендарный альбом, работая в магазине и на стройке? Как поменять вокалиста, не меняя состава? Как пиратить свою собственную музыку? И другие удивительные факты о скромных, но значимых героях альтернативного рока. Слушай специальную неделю группы «Джимми Ит Уолт» с 4 по 10 мая на радио «Максимум». Реклама.
1: И раз, и два. Ну, нет. Как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути. Более 100 тысяч новых авто на «Автоспот». Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении «Автоспот». Но плюс.
2: Мечтаете о красивом отдыхе? Московская канатная дорога на Воробьевых горах. Эмоции, которые остаются навсегда. Панорамные виды, полет над Москвой-рекой и особая атмосфера для тех, кто рядом с вами. Бронируйте билеты прямо сейчас на сайте srkvg.ru. Московская канатная дорога. Выше только чувства.
0: Радио «Максимум» представляет мотогонки на стадионе технических видов спорта «Крылатская». 16 и 17 мая. Суперкросс. Развлечения для всей семьи. Более 15 зрелищных заездов. Звезды мотоспорта. Вкусная еда и многое другое. Подробности на supercross.rrgmoto.ru. Категория 0+. «Максимум». Телефон рекламной службы. 8499 9 579 77 99.

0: Maximum Grill Fest возвращается. С 28 по 30 августа московская площадка «Арма» объединит музыку от самых ярких и знаковых групп России с фирменными блюдами от самых талантливых поваров и грильменов. Три дня вкуса, три дня рок-н-ролльного драйва, три дня веселья и общения. Билеты на фест уже в продаже. В неделю с 20 по 26 апреля первые покупатели смогут заполучить их по специальной цене. Не упусти свой шанс и следи за эфиром «Радио Максимум». Первые подробности фестиваля уже совсем скоро.
1: Реклама.
2: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
3: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
4: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Флагманский пикап Jack T9. Теперь в новой версии Urban. Многорычажная подвеска, 8-ступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. Jack T9 уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
7: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
8: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
9: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
10: Квартиру сниму на Суточно.ру.
0: Некоторые истории слишком большие для трехминутного трека. Для них придумали книги. Редакция «Кладезь музыка» представила биографии знаменитых музыкантов на весенней ярмарке «Нонфикшн». Найди свою книгу, ту, что звучит громче любого альбома. Подробности на сайте ast.ru. 18+. С 28 по 30 августа тебя ждет главный летний отрыв в Москве. Культовая радиостанция «Максимум» отмечает 35-летие большим городским фестивалем. Грильфест «Радио Максимум» – праздник рока, аппетитной еды и семейного отдыха. Гастро-шоу от шеф-поваров, звездные музыкальные гости, викторины и другие развлечения для взрослых и детей. Билеты уже в продаже. Подробности на сайте maximum.ru.
11: 18+.
0: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-500. 79 77 99.

0: группой Jimmy Eat World на радио «Максимум». Что объединяет Jimmy Eat World с такими разными группами, как Nirvana, Green Day, The Subways и The Smashing Pumpkins? Все они в разное время работали под продюсерским надзором Буча Вига, барабанщика тех самых Garbage. Главных героев этой специальной недели судьба свела с Бучем в середине нулевых, во время создания их шестого альбома «Chase This Light». В этот раз Вик уступил роль непосредственных продюсеров на местах двум другим своим коллегам – Крису Тесте и Джону Филдсу. И вот что о том опыте вспоминает барабанщик Jimmy Eat World Зак Линд.
1: «Он не был рядом каждый день. Может, он приехал несколько раз за все время работы, но он помогал на расстоянии. Мы выкладывали свои наработки на защищенный сайт, а он отслушивал их и говорил: «Звучит круто, попробуйте-ка то или это». Это было для нас своего рода страховкой. Буч держал нас в тонусе. А то нам сначала кажется, что мы сделали что-то отлично, а потом сомневаемся, не сошли ли мы с ума. Мы показываем ему записи и получаем обратную связь. Когда ты записываешь альбом, есть риск застрять в своем пузыре. Так что здорово, что под рукой есть человек, чье мнение ты уважаешь».
0: По словам Зака, Буч Вик оказался на редкость позитивным и оптимистичным человеком. А такой помощник порой очень нужен музыкантам. Не тот, кто будет на автомате поддакивать всему происходящему, а тот, кто по-настоящему увлечен процессом и готов бросить группе новый вызов.
2: Jimmy Eat World. Big Casino.

0: максимум. Новое. Новое. Прямо сейчас. Evanescence. Who will you follow?
1: Эмили и компания не так часто радуют публику новой музыкой. Промежутки в 5-6 лет между альбомами для Evanescence в порядке вещей. Вот и последнюю на настоящий момент пластинку «The Bitter Truth» группа выпустила в далеком уже 2021 году. Впрочем, уже совсем скоро нынешний цикл ожидания будет завершен. Альбом под названием «Sanctuary» увидит свет 5 июня. Для коллектива это будет первый полноформатный релиз, записанный с новой басисткой Эммой Анзай, основательницей группы «Sick Puppies». Вот что о грядущей новинке говорит Эмили.
2: «На этот альбом у нас ушло более 3 лет. Я прослушала его целиком перед тем, как представить миру. И да, я чертовски горжусь каждой его секундой. Это что-то невероятное. Работа над ним стала моей отдушиной, где я могла отвлечься от всего, что мне казалось неправильным и на что я не могла повлиять. С помощью этой пластинки я могу вселить в людей надежду силой музыки и человеческой взаимосвязи».
1: Первым синглом с «Sanctuary» стала композиция «Who Will You Follow?». Предлагаем вам послушать этот трек прямо сейчас на радио «Максимум».

0: Реклама.
1: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
2: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Фан.
1: Всем привет, с вами Грег. В этом выпуске Вилли Вало рассказал о главных источниках вдохновения Хим. Вот-вот исполнится 30 лет со дня выхода дебютного мини-альбома «Легенд финской рок-музыки». По такому случаю лидер и вокалист Хим дал большое интервью журналу Metal Hammer, в котором поделился кое-какими историями о том, что дало ему импульс к будущему становлению иконой готического металла. «Всей меланхолии и мрачности Хим не было бы, если бы не мой пес Сами. Он был моим пушистым братом. Он умер, когда мне было 6 лет, и это был мой первый опыт настоящего столкновения с меланхолией». А вот еще один важный референс оказался более очевидным. Изначально участники Хим хотели идти по стопам Black Sabbath, но все изменилось, когда они услышали Криса Айзека.
2: «Айзек помог нам найти свою музыкальную идентичность. Я услышал песню Wicked Game в фильме «Дикие сердцем» Дэвида Линча. А потом пошел в общественную библиотеку, взял с собой пластинку, и мы с гитаристом Линды начали там работать над рифами».
1: С вами был Грег. До встречи в следующих выпусках.
0: Макси Ньюс.

0: В 2026 году «Радио Максимум» исполняется 35 лет.
1: Нам исполняется, а вам пополняется 35 тысяч рублей. Аттракцион невиданной щедрости. Каждую неделю до конца года каждый слушатель «Радио Максимум» может получить ценный денежный приз на свой счет. Да, господа, 35 – это вам не шутки. Следите за эфиром, участвуйте в акции «Не спать 35» и становитесь богаче.
0: Все подробности в эфире на сайте и в мессенджере «Макс».
1: Поздравьте нас на «Максимум».
0: Реклама.
2: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальная, настоящая «Ликвимоли».
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
5: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
6: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
7: Просто так.
6: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
8: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации индивидуальной карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции и правилах на сайте www.vbdefensbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
0: Некоторые истории слишком большие для трехминутного трека. Для них придумали книги. Редакция «Кладезь музыка» представила биографии знаменитых музыкантов на весенней ярмарке «Нонфикшн». Найди свою книгу. Ту, что звучит громче любого альбома. Подробности на сайте ast.ru.
9: 18+.
0: С 28 по 30 августа тебя ждет главный летний отрыв в Москве. Культовая радиостанция «Максимум» отмечает 35-летие большим городским фестивалем. Грильфест «Радио Максимум» – праздник рока, аппетитной еды и семейного отдыха. Гастрошоу от шеф-поваров, звездные музыкальные гости, викторины и другие развлечения для взрослых и детей. Билеты уже в продаже. Подробности на сайте maximum.ru.
9: 18+.
0: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-500. 79 77 99.

сказано на максимум. Эдди Ван Хален. Однажды я отправился в зоопарк. Там я увидел шимпанзе, который играл на потрепанной акустической гитаре. Причем делал он это очень странным способом. Вместо того, чтобы использовать медиатор, он бил по грифу гитары и стучал по нему своими пальцами. «А что?» – подумал я. «Этот шимпанзе не так прост». Я отправился домой, закрылся в комнате и часами тренировал эту технику. В итоге я довел ее до совершенства.

Du hast mich. Du hast mich.

0: максимум. Новое. Прямо сейчас. The Strokes. Going shopping.
1: Еще в 2022 году легендарный продюсер Рик Рубин рассказал, что колоссальный список его звездных подопечных пополнился еще одной великой группой, что вместе с участниками The Strokes они сняли дом на вершине горы в Коста-Рике и там записывали новую музыку, глядя на завораживающие пейзажи. С тех пор прошло больше 3 лет, и все уже и позабыли о том интервью. Но тут наступает апрель 2026-го, и уже сами The Strokes обрушиваются на фанатов с внезапной новостью. Оказывается, новый альбом уже готов. Он получит название Reality Awaits и выйдет уже в июне. В виде подтверждения качества нового релиза музыканты опубликовали фотографию классического спорткара Nissan 300 ZX из 80-х и пообещали, на деле он будет еще сексуальнее. Ну а совсем скоро последовала и премьера первого сингла. На композиции «Going Shopping» лайтовые гитарные рифы перекликаются с винтажными синтезаторами, а узнаваемый голос вокалиста Джулиана Касабланкаса нарочито искажен эффектом автотюна. Долгожданное возвращение «The Strokes» прямо сейчас на радио «Максимум».

0: Реклама. Мечтаете о красивом отдыхе? Московская канатная дорога на Воробьевых горах. Эмоции, которые остаются навсегда. Панорамные виды, полет над Москвой-рекой и особая атмосфера для тех, кто рядом с вами. Бронируйте билеты прямо сейчас на сайте srkvg.ru. Московская канатная дорога. Выше только чувства.
1: Радио «Максимум» представляет мотогонки на стадионе технических видов спорта «Крылатская». 16 и 17 мая. Суперкросс. Развлечение для всей семьи. Более 15 зрелищных заездов, звезды мотоспорта, вкусная еда и многое другое. Подробности на supercross.rrgmoto.ru. Категория 0+. Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
3: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
4: В утреннем шоу на радио «Максимум» «Ладный трек». Придумай строчку и стань соавтором песни Чака и Шуманского. Лучшие фразы войдут в трек, который прозвучит в эфире радио «Максимум», а их авторы получат денежные призы. Весенний прогрев на «Максимум». Подробности на «Максимум.ру». Спонсор АО «АвтоВАЗ». Мечтаешь обновить авто? Новые модели «Лада» – идеальное решение. Сейчас действуют специальные предложения на весь модельный ряд. Подробности у официальных дилеров и на «Лада.ру».
5: 12+.
6: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правила на сайте vbdfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
4: С 28 по 30 августа тебя ждет главный летний отрыв в Москве. Культовая радиостанция «Максимум» отмечает 35-летие большим городским фестивалем. Грильфест «Радио Максимум». Праздник рока, аппетитной еды и семейного отдыха. Гастрошоу от шеф-поваров, звездные музыкальные гости, викторины и другие развлечения для взрослых и детей. Билеты уже в продаже. Подробности на сайте maximum.ru.
8: 18+.
4: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-577-99.
9: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

0: группой Джимми Ит Уолт. На радио «Максимум». Осенью 2022 года в Лас-Вегасе прошел фестиваль «When We Were Young». Его организаторы собрали на одной площадке несколько десятков рок-групп и музыкантов, прославившихся в нулевых и начале десятых годов. От «My Chemical Romance» и «Avril Lavigne» до «Paramore» и «Bring Me the Horizon». И, как оказалось, это мероприятие пробудило порыв ностальгии не только в слушателях, но и в самих музыкантах. Например, в участниках группы Джимми Ит Уолт, которая также попала в фестивальный лайнап. По признанию ее вокалиста Джима Аткинса, именно на волне нахлынувших от приглашения на фест эмоций он написал свою новую песню «Something Loud». «Я думал, что выжил из ранних лет нашей группы «Максимум», но сейчас стало понятно, что я кое-что упустил. Ты так спешишь вырасти из этого бескомпромиссного возраста, надеешься, что вот-вот на тебя волшебным образом свалится чувство единения. Стоит лишь достигнуть взрослой планки, но это так не работает». Так что и на пятом десятке лет Джим был совершенно не против вспомнить былое и вновь окунуться в юношеские эмоции с новой песней. Предлагаем вам разделить с ним эти чувства прямо сейчас.
1: Джимми Ит Уолт. Something Loud.

0: новое. Прямо сейчас. Wizzr. Shine Again.
1: Заядлые шутники и креативщики из Wizzr анонсировали свой 16-й студийный альбом аккурат в День дурака. Но нет, это вовсе не было очередным первоапрельским приколом. В подтверждение своих обещаний группа даже опубликовала первую за 4 года новую песню. Единоличным автором композиции «Shine Again» стал бессменный барабанщик коллектива Патрик Уилсон. Он не проявлял себя в этом качестве аж с 2009 года. В свою очередь, вокалист Риверс Куомо заявил, что композиция «Shine Again» помогла ему вернуть уверенность в себе и найти источник внутреннего вдохновения. Предлагаем вам послушать ее прямо сейчас на радио «Максимум».

0: мобильное приложение «Радио Максимум». Музыкальные онлайн-станции, подкасты, тематические плейлисты, программа об истории музыки – все это в паре кликов от тебя. Доступно в App Store и Google Play. Включай и включайся. Реклама.
1: И раз, и два. Ну, нет. Как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути. Более 100 тысяч новых авто на Автоспот. Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении Автоспот. Но плюс.
2: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на «Ва-банга»!

0: Собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ОРВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
2: Некоторые истории слишком большие для трехминутного трека. Для них придумали книги. Редакция «Кладезь музыка» представила биографии знаменитых музыкантов на весенней ярмарке «Нонфикшн». Найди свою книгу, ту, что звучит громче любого альбома. Подробности на сайте ast.ru.
3: 18+.
4: С 28 по 30 августа тебя ждет главный летний отрыв в Москве. Культовая радиостанция «Максимум» отмечает 35-летие большим городским фестивалем. Грильфест «Радио Максимум» – праздник рока, аппетитной еды и семейного отдыха. Гастрошоу от шеф-поваров, звездные музыкальные гости, викторины и другие развлечения для взрослых и детей. Билеты уже в продаже. Подробности на сайте maximum.ru.
3: 18+.
5: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-500. 79 77 99.

0: сказано на максимум.
1: Джулиан Касабланкас, The Strokes.
0: Рок-музыка – это своего рода вера со всеми ее символами и атрибутами. Такой ее сделали великие группы прошлого. И мы просто не имеем права разрушать духовную связь между музыкантами и их поклонниками. Это священные узы.

0: новое. Прямо сейчас. DevCap for Cutie. Riptides.
1: В 2023 году вокалист Бен Гиббард расстался со своей супругой Рэйчел примерно в то же время, пока его группа гастролировала по миру. Ему приходилось прилагать нечеловеческие усилия, чтобы держать себя в руках и каждый день выходить на сцену, исполняя для фанатов их любимые песни. Позднее он рассказал, что для того, чтобы справиться с болью, ему пришлось прибегнуть к эмоциональной изоляции от окружающего мира. Он предложил для описания своей внутренней травмы метафору башни. Ее видно издалека, но вместе с тем она заключена внутри какой-то более масштабной структуры, и к ней так просто не подобраться. Так грядущий 11-й альбом DevCap for Cutie и получил свое название I Built You a Tower, или «Я построил тебе башню». Неудивительно, что ее сквозной темой стала та буря эмоций, бушевавшая в душе Бена все это время. И первый сингл Riptides не стал исключением. Вот что о нем говорит автор.
2: Эта песня о том, каково преодолевать некие личные проблемы в то время, когда мир вокруг нас переживает трагедии и потери в необразимо больших масштабах, и о том, как эти два элемента переплетаются друг с другом в нашем сознании.
1: Послушать пластинку «I Built You a Tower» целиком мы сможем 5 июня. Ну а пока что ловите композицию «Riptides» на радио «Максимум».

0: максимум. Более 30 лет назад эти ребята собрались вместе, взяли себе название в честь дурацкого детского рисунка и перевернули мир эмо-музыки. Радио «Максимум» представляет специальные недели группы «Jimmy Eat World». Тебя ждет красочная подборка песен за всю историю группы и много интересных историй о ее участниках и творчестве. Ты узнаешь, как записать легендарный альбом, работая в магазине и на стройке? Как поменять вокалиста, не меняя состава? Как пиратить свою собственную музыку? И другие удивительные факты о скромных, но значимых героях альтернативного рока. Слушай специальную неделю группы «Jimmy Eat World» с 4 по 10 мая на радио «Максимум». Реклама.
1: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
2: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Мечтаете о красивом отдыхе? Московская канатная дорога на Воробьевых горах. Эмоции, которые остаются навсегда. Панорамные виды, полет над Москвой-рекой и особая атмосфера для тех, кто рядом с вами. Бронируйте билеты прямо сейчас на сайте srkvg.ru. Московская канатная дорога. Выше только чувства.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99. С первой ноты.

0: Костя Михайлов на радио Максимум.
1: Всем приветики, пистолетики, здрасте, забор покрасьте. 17 часов 0 минут с половиной. Сегодня 4 мая, понедельник. Сегодня Всемирный день дарения, Всемирный день щедрости. Сегодня от всей души подарю вам в этом часе Мьюз, No Can, White Stripes, Linkin Park, The Police, The Killers, 21 Pilots и многое-многое другое. Также сегодня день красивых признаний в любви. Я тебя люблю. Вот есть день некрасивых признаний в любви. Типа, слышь, люблю тебя. А такой, слышь, такая же фигня. Ну, типа, день невысоких людей. Сегодня день собачьего счастья. Не день собачьего сердца. День рождения складного зонтика. После того, как весна порадовала нас очередной порцией снега, кладу его с собой в рюкзак и работает, работает. Погода кайфная. Сейчас столица, сейчас скажу, сколько градусов. Между прочим, сейчас всю правду скажу, ребята. Обновляю, плюс 24. Ребята, это лето, это лето. Я не знаю, для кого я распинаюсь, потому что в Москве, по-моему, никого не осталось. Сейчас между двумя праздниками обычно все уезжают. Есть кто живой? Отзовись! Если есть кто живой, пишите Сергей. Не, не так лучше, не так. Меня зовут Константин Михайлов. Я единственный, не уехавший на праздники из Москвы. Я выхожу в эфир на частоте FM каждый день с 5 до 9. Я приезжаю на Октябрьское поле каждый день, в полдень. Нет, после полудня, да. Когда солнце уже начинает клониться к горизонту. Вот так. Если есть еще кто-то живой, если есть кто-то, кто не уехал на эти праздники, я не могу дать вам еду. Я не могу предоставить вам убежище. Я не могу обеспечить вам безопасность. Я могу только выбесить вас своей болтовнёй и поставить вам классный музон. Если меня кто-то слышит, кто-нибудь, отзовитесь. Вы не одиноки. Пишите на Макс на номер 8-926-007-1037. Не, а что там дальше по праздникам? Да, про складной зонтик я сказал. Международный день пожарных сегодня. Не Российская Федерация, а просто Международный день пожарных. Пожарники — это жуки, а пожарные — это те, кто работает свою благородную работу. День любителей вермишелевого супа сегодня. День весенней грозы. Хватит нам уже. Международный день уважения кур. День звездных войн сегодня. May the force be with you. Guns N' Roses, Sweet Child of Mine.

Заряжай свой смартфон музыкой. Мобильное приложение «На максималках». Тематические плейлисты, подкасты, программы об истории музыки, записи гостевых эфиров и бесконечное звучание музыкальных потоков на любой вкус. Мобильное приложение «Радио Максимум». Беспроводная музыкальная зарядка для вашего смартфона.

0: New Starlight. 17:18 точное московское время. Макс, Радио Максимум для прямой связи со мной и со студией Радио Максимум для всех не уехавших на эти праздники. На, скажем так, межпраздничье. Вот так это назовем. Межпраздничье между первыми майскими и девятомайскими праздниками. Если кто-то еще не уехал, пишите. Прямой Макс в студию Радио Максимум на номер 8-926-007-1037. Я единственный из радиоведущих, не уехавший на эти праздники, на это межпраздничье. АПЛТ пишет: ты не единственный, и я рядом на Октябрьском поле. Зови в гости. Не позову. Посмотрел на твою аватарку, ты все съешь, а у меня еды нет, я сам голодный. Светлана Наумова пишет: Кость, привет, родное сердце. Здорово, Света. Я тоже на работе и в Москве. Шикарного эфира нам всем. Спасибо. Махони прекрасно пишет: привет, Кость, приятного вечера. Привет, Маш, спасибо. Здорово, что ты снова с нами. Доброго эфира. Спасибо большое. Константин, добрый вечер. Вы не одиноки, я также на работе. Игорь пишет: Ялта плюс 9, ветер, дождь. Извини, пожалуйста. Валера, ощущатель из гидрометцентра, сказал: да ну нафиг, холодно, блин. Константин, давайте свой зонтик, не срывайте сезон, осенью верну. А мне... Слушай, я если свой зонтик из рюкзака выну, у нас начнется снегапокалипсис, уже проверял.
1: Костя Михайлов на Радио Максимум. Реклама.
2: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
3: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс.Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничение. 0+.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для волос Head and Shoulders в ассортименте 359 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте. Звук – это музыкальный сервис.

0: ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-776-89-840. Город Москва.
2: Обновленный «Хавейл М6» создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. «Хавейл М6». Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля «Хавейл М6» механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах «Хавейл Сити» и на сайте «Хавейл.ру».
4: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
5: Умный ритейл. Москва, Барклай 6, строение 3, помещение 8-28. УГРН 117-78-47-26-16-02. Зона и точное время доставки. Уточните в мобильном приложении «Самокат» 6+.
6: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая.

0: не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
3: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
4: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
5: В утреннем шоу на радио «Максимум» «Ладный трек». Придумай строчку и стань соавтором песни Чака и Шуманского. Лучшие фразы войдут в трек, который прозвучит в эфире радио «Максимум», а их авторы получат денежные призы. Весенний прогрев на «Максимум». Подробности на «Максимум.ру». Спонсор АО «АвтоВАЗ». Мечтаешь обновить авто? Новые модели «Лада» – идеальное решение. Сейчас действуют специальные предложения на весь модельный ряд. Подробности у официальных дилеров и на «Лада.ру».
6: 12+. Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18+. 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
5: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Noah Cahan, The Great Divide. Очень крутой трек пишет Human, The Great Divide. Да, очень крутой, свежего. А после рекламы будет тоже про Divide, не свежего. Был The Great Divide от Noah Cahan, а после рекламы будет New Divide от Линков.
1: Костя Михайлов на радио Максимум. В 2026 году радио Максимум исполняется 35 лет.
2: Нам исполняется, а вам пополняется 35 тысяч рублей. Аттракцион невиданной щедрости. Каждую неделю до конца года каждый слушатель «Радио Максимум» может получить ценный денежный приз на свой счет. Да, господа, 35 – это вам не шутки. Следите за эфиром, участвуйте в акции «Не спать 35» и становитесь богаче.
1: Все подробности в эфире на сайте и в мессенджере «Макс».
2: Поздравьте нас на «Максимум».
1: Реклама.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
5: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
6: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Телеканал ЧЕ представляет. Кафе, парикмахерская, спортзал. Они проверят все. В сфере услуг и не только. Екатерина Кашутчик и Денис Волевой в новом сезоне потребительского реалити «Проверим все» с 12 мая в 22:00 на ЧЕ для лиц старше 16 лет.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-577-77-99. С первой ноты. Ты знаешь, это... Максимум.

0: Legalize Living The Hives.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: 17.43 APLT продолжает напрашиваться в гости в студию радио Максимум. Пишет: я со своей едой приду. Была твоя, станет моя. Вожу на экскурсии в студию радио Максимум за еду. Да, это я. Иван пишет: ты прав, Кость, насчет зонта или зонта. По этой же причине вожу щетку в багажнике, хотя неделю назад активно ее использовал. Ага, вот только зонт выложишь из рюкзака и пойдет дождь. Только щетку из багажника выложишь машины, пойдет снег. Это точно, даже летом. Так что, Иван, мы с тобой знаем эту жизнь. Мы ее хакнули. Мы поняли матрицу, и матрица нас боится. Пока у тебя в багажнике щетка, и пока у меня в рюкзаке зонт, ни снег, ни дождь не пойдет. Снег не пройдет. Snow shall not pass. Да. Так что, а вот по поводу зонта или зонта. Ну, зонта, по идее, но Лариса Дольна пела, что легко исправить с помощью зонта. Она-то знает, ей стоит верить. Особенно в делах риэлторских. Конь Стантин пишет: бодрый день, дидеркой с Максимум. Очень приятно, а Максимум с дидеркой. Роман Беляев пишет: добрый вечер, Константин. У нас в Курганской области сегодня активированы белые списки интернета. Поздравляю. Кроме радио Максимум больше практически ничего не работает. Мы в белые списки попали. Это как мы умудрились. Приятно, конечно, но не знаю. Наверное, какая-то ошибка. Отличного эфира. Спасибо большое. Зы, как вам извне? Зы... Извне, как вам зы? Зы ничего, нормально, извне еще не видел. Скачал, но не видел. Алексей Телегин пишет: привет, я тоже работаю, но не в Москве. Привет из города Иваново. Иваново, привет, невестам тоже привет. Сейчас, были 5 секунд стереотипов. Махоуни пишет нам: со мной такая же фигня происходит. Стоит мне только выложить зонтик, обязательно начинается дождь. Я, кстати, тоже на работе. Флористом работает Маша у нас. Дмитрий Маковеев пишет нам. Кость, привет, пишет Дима. Твои слова про окурки из окна машины работают. Завел себе пепельницу. Прямо во время твоих слов выкинул бычок в окно, и он, зараза, обратно залетел. Теперь все, есть пепельница. Ну, отлично, да, клево. Но это я всего лишь мечты свои озвучивал. В плане того, что, чтобы было, скажем так, instant karma, как это называется, или принцип бумеранга, или мгновенная карма, чтобы у тех, кто выбрасывает бычки из окна автомобиля, они сразу залетали, причем обратно в рот.
1: Радио Максимум.

0: это «Максимум». «Максимум Грильфест» возвращается. С 28 по 30 августа московская площадка «Арма» объединит музыку от самых ярких и знаковых групп России с фирменными блюдами от самых талантливых поваров и грильменов. Три дня вкуса, три дня рок-н-ролльного драйва, три дня веселья и общения. Билеты на фест уже в продаже. В неделю с 20 по 26 апреля первые покупатели смогут заполучить их по специальной цене. Не упусти свой шанс и следи за эфиром «Радио Максимум». Первые подробности фестиваля уже совсем скоро. Мобильное приложение «Радио Максимум». Музыкальные онлайн-станции, подкасты, тематические плейлисты, программа об истории музыки. Все это в паре кликов от тебя. Доступно в App Store и Google Play. Включай и включайся. Реклама.
1: И раз, и два. Ну, нет, как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути. Более 100 тысяч новых авто на «Автоспот». Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении «Автоспот». Но плюс.
2: Если вам захочется, «Озон Фреш» привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-24-74-74.
3: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: «Радио Максимум» представляет мотогонки на стадионе технических видов спорта «Крылатская». 16 и 17 мая. Суперкросс. Развлечения для всей семьи. Более 15 зрелищных заездов. Звезды мотоспорта. Вкусная еда и многое другое. Подробности на supercross.rrgmoto.ru. Категория 0+. «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно, много, без вреда для фигуры и реальность. Ведь это вкусный, полезный и питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом «Магура». В Москве 6 часов вечера.

В этом часе Hailstorm, Fate No More, Godsmack, Erasmus, Джо Кири, Лени Кравец, Marilyn Manson, Pretty Reckless, Simple Plan, прямо сейчас The Klaxons, Golden Scones.

0: Your love is just a lie. Simple plan на радио Максимум. Смогли ли бы вы работать в заведении, где роль менеджера выполняет программный код? Такая возможность недавно появилась у жителей Стокгольма. В городе открылось кафе, где за все управление отвечает искусственный интеллект по имени Мона. Типа Мона, когда входишь туда, она говорит не только Мона, но и Нуна. Проект придумала команда стартапа Andon Labs из Сан-Франциско. Решили проэкспериментировать на Швеции. Хотели проверить, справится ли искусственный ИИ-модель, то есть искусственная интеллектуальная модель, с введением настоящего бизнеса. Мы считаем, что в будущем искусственный интеллект станет важной частью рынка труда, заявила представитель технической команды стартапа. Теперь ИИ-менеджер Мона отвечает за наем сотрудников, формирование меню, выбор поставщиков, управление запасами продуктов и за многое другое. При этом начальницы, в кавычках, подчиняются... Ну, почему в кавычках? Она реально начальница, просто искусственная. При этом начальницы подчиняются обычные сотрудники из плоти и крови. Например, люди в заведении готовят еду для гостей, варят им кофе, разносят. То есть официанты — люди, посудомойки — люди, баристы — люди, повара — люди. По словам стартаперов, Мона быстро вникла во все рабочие процессы, умело инициировала поиск персонала и разобралась с оформлением первых заказов. Конечно, не обошлось без ошибок. Так, виртуальный менеджер заказала чересчур крупные партии консервированных томатов и масла. Ну, за ней, в общем-то, проконтролировали. Ее действия проконтролировали и, в общем, эту ошибку устранили. Но в целом справляется отлично. Специалисты считают, что их проект предваряет новую эпоху в бизнесе. Они уверены, сейчас самое время проверить, как лучше следить за работой искусственного интеллекта в управлении, то есть ИИ-управленцев, железяк-менеджеров. Мы хотим проверить все до того, как это станет реальностью. Нужно понять, какие вопросы могут возникнуть, когда ИИ начнет управлять людьми. Ну вот, опять же, докатились из этой серии. Мы опять же думали, что роботы, роботы, слово «робот», он вроде как, ну, практически работник человека. А тут наоборот. Понимаете? Понимаете, что все встало с головы на ноги? Вернее, с ног на голову. Да, вот так скорее. Понимаете, да? То есть искусственный интеллект управляет, работают люди. Работники-люди. Работает на кого? На искусственный интеллект. Она, понятно, тоже на кого работает. На кого-то работает, на условного владельца, собственника, на условный совет директоров, если это крупная сеть. Но где грань? Не будет ли в скором времени искусственный интеллект, скажем, занимать должность председателя совета директоров для повышения эффективности работы данной компании и для получения большей прибыли, скажем так. То есть совет директоров выбирает ИИшку. И получается, что все люди в холдинге работают под руководством искусственного интеллекта, который, я не сомневаюсь, кстати, покажет результаты лучше, чем некий живой человек на этой же должности. Ну, в общем, по-моему, это какое-то начало апокалипсиса. Тем не менее, давайте сегодня поговорим про наших странных, но живых боссов. Надеюсь, не все вы работаете или когда-либо работали под началом искусственного интеллекта. Несносные боссы. Тема вечернего шоу «Полезный Михайлов» на радио «Максимум». С целью снижения углеродного следа компании ваш директор перевел все командировки исключительно в пеший режим. Вашим отделом руководит тетенька, которая каждое утро раздает сотрудникам собственноручно выпеченные пирожки. А может быть, все важные решения ваш начальник доверяет броску игрального кубика. Рассказывайте о самых странных, забавных и необычных боссах, с которыми вы работали. Про банальных долбогребов писать не надо. Это довольно часто встречающаяся история. Но про крутых боссов, классных, как у нас, скажем, в холдинге и на радио «Максимум». Вот вы думаете, кого же благодарить за такие крутые эфиры? Конечно, руководство, которое позволяет нам валять дурака в эфире. И, в общем-то, намечает нам тот самый курс, которым мы идем. Вроде как правильный курс. Так вот, про своих боссов ничего, кроме того, что они крутые, сказать не могу. А вот от вас жду истории про ваших кринжовых боссов, про ваших забавных, странных, интересных, экстраординарных боссов. Пишите мне в Макс, прям вот в студию придет ваше сообщение. На мой студийный Макс пишите на номер 8-926-007-1037, 8-926-007-1037 и в официальные группы «Радио Максимум» в Максе.
1: Костя Михайлов на «Радио Максимум». Хорошей музыки много бывает. Подключайся к музыкальным потокам в мобильном приложении и на сайте maximum.ru. Инди, брит-поп, софт, эмо, панк, гранж, Максимум Линкин Парк, Максимум Рамштайн, Максимум Депеш Мод и многие другие. Приложение доступно в App Store и Google Play. Радио Максимум. Включай и

Kings of Leon, Sex on Fire. 18:19 точно московское время. Алексей пишет нам. Так, пишет: приветствую, Константин. Такого же штормового эфира, как сегодня в Алуште. Ладный трек, искра зажглась в моей душе, мы с ветром стали братья. Так, это вот по поводу ладного трека. Мне присылать не надо, это с утра присылайте. Да. Иван пишет нам: у меня была руководительница, которой посоветовали меня убрать. Но она даже не смогла мне сообщить об увольнении самостоятельно. Попросила сделать это старшего нашей смены. Ну, вот так вот. Наверное, ты страшный, Иван. Возможно. А вообще, это не очень приятное дело, на самом деле, сообщать сотрудникам о том, что они уволены. Есть вообще даже специальность такая, вроде отдельная профессия или должность в некоторых западных компаниях, человек, который объявляет людям об их увольнении. И за это получает немало деньги, потому что это стресс всегда и для него, и для того, кому объявляешь. Естественно. Немногие адекватно это реагируют. Рустам пишет: привет, Костя, это я, твой единственный слушатель, который все это время тебе писал с разных номеров и пишет, до сих пор не уехав из Москвы. А если серьезно, то крутейшего эфира давно не слышалось. Sweet Child Пушка. Да, спасибо большое. Просил писать тех, кто остался в это межпраздничье, не уехал из Москвы. Я тот самый единственный радиоведущий, который каждый день приходит на Южный причал. Не шучу, который каждый день выходит в эфир с 5 до 9 на FM-волнах, на частоте радио «Максимум» в вашем городе. Я не могу предоставить вам еду, питье, жилье, укрытие, безопасность, но я могу вас выбесить еще больше, чем ситуация, которая выбешивает вас уже. Игорь Р. пишет: да пребудет с тобой сила, Константин. Дарю лучи добра и энергию в голос. Спасибо большое. Кэп Мэд Макс пишет: не боись, ты не один. Слушаем твое бухтение. Здравствуй, Костя. Привет, Кэп. По-летнему жаркого тебе эфира. Да пребудет с тобой сила. Да, сегодня Всемирный день Звездных войн. Почему? Потому что May the Force be with you звучит на оригинальном английском языке. Пожелание друг другу успеха по-звездно-войновски. Это «Да пребудет с тобой сила», «May the force be with you». То есть «May» — это «май», а по сути игра слов «Да пребудет с тобой», то есть «May» и «май». Это звучит одинаково, «May». А четвертое — это «Fourth». Четвертое и сила, «Force». Тоже созвучны. И, соответственно, May the 4th, это 4 мая, оно же созвучно с May the 4th be with you. Так что, Кэб Макс, тебе тоже всего хорошего. Текс пишет нам... Кто там пишет? Human пишет. Ку, хорошего эфира и позитива. А у нас в СПБ свинцовое небо и 18 тепла. А у нас 20...

0: 5 сегодня. И переменная облачность, светило солнышко сегодня. Свежий ветерок сегодня в Санкт-Петербурге, пишет Хьюман. Попутно дует в сторону дома.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».
0: Реклама Мэрли Мэнсон.
1: Реклама.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
5: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
6: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
7: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
8: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
7: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас «Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
7: О, умный ритейл. Москва, Барклай 6, строение 3, помещение 8-28. ОГРН 117-78-46-16-02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
10: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
11: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
10: Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так.
11: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
12: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-577-77-99. Максимум. Музыка с характером.

0: свежее от Pretty Reckless for I'm Death. Говорим сегодня про экстраординарных руководителей в нашей жизни. Светлана Наумова пишет: «Ох, был в моей трудовой карьере один босс в одной компании в Иркутске, который врывался на ровном месте, как снаряд, и швырял со стола все, что там стояло. Ноутбук, принтер, телефоны. Я искренне не могла понять такого поведения. Уволилась от греха подальше, отработав всего 2 месяца». Но вот такие люди думают, что их стиль руководства самый крутой, действенный. Они держат своих подчиненных в страхе. Ну, а страх основан на обычной непредсказуемости такого человека, который просто является долбогребом. Так что так себе. Но работает. Некоторые мазохисты терпят и такие: «О, наш босс самый лучший». А босс вот просто шибанутый на всю голову. RG пишет: «Константин, добрый вечер, привет. Хочу отметить, что по моему опыту начальник женщина с точки зрения эмоционального интеллекта намного хуже руководит коллективами, особенно теми, где преобладает мужчина». Так начался сексизм. Минутка сексизма на радио «Максимум». Здравствуйте. Очень много эмоциональных качелей. Но с этим объективно нельзя не согласиться, потому что с учетом гормональных вот этих вот перепадов, которые просто физиологически присущи женскому организму, без этого никуда. Да, мы, мужики, более эмоционально стабильны, потому что у нас гормональных перепадов таких нет. Где-то какое исследование говорило, что женщины, скажем так, в месяц адекватных дней без этих эмоциональных гормональных качелей где-то 3 дня. Остальное все, либо все супер хорошо, либо все супер плохо. И вот так вот такие вот штуки. Но это специфика организма, и, наверное, природа не делала так, чтобы женщине, скажем так, с гормональной точки зрения облегчать руководящие функции. Немножко там для другого женщина предназначена. Опять же, это объективно. Это не то, что я прямо сексист. Я знаю очень много очень крутых руководителей женщины, в частности, непосредственно. Ну, не непосредственно, а мой там высший руководитель, женщина, которой я буквально восхищаюсь. Но я могу сказать, что просто женщинам гораздо труднее это делать, труднее соблюдать какие-то вот эти вот профессиональные рамки в связи с этим совсем. Если она правда женщина, если она вот действительно принадлежит вот этой женской природе, ей очень трудно держать себя в руках, и поэтому с моей стороны хорошим руководительницам, женщинам, просто двойной, там, не знаю, четверной, там, стократный респект.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Более 30 лет назад эти ребята собрались вместе, взяли себе название в честь дурацкого детского рисунка и перевернули мир эмо-музыки. «Максимум» представляет: специальные недели группы «Джимми Ит Уолт». Тебя ждет красочная подборка песен за всю историю группы и много интересных историй о ее участниках и творчестве. Ты узнаешь, как записать легендарный альбом, работая в магазине и на стройке, как поменять вокалиста, не меняя состава, как пиратить свою собственную музыку и другие удивительные факты о скромных, но значимых героях альтернативного рока. Слушай специальную неделю группы «Джимми Ит Уолт» с 4 по 10 мая на радио «Максимум».
2: Реклама. Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с 2 ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц. Для активации новой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее организации акций. Правила на сайте ВБ-финисбанк.ру. Реклама ООО ВБ-банк.
4: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
5: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акций, об условиях, правилах проведения на сайте lenda.com.
6: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Erasmus No Fear.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: 18:46, точное московское время. RG пишет, не дочитал его сообщение, который писал, что начальник женщин с точки зрения эмоционального интеллекта намного хуже руководит коллективами, особенно теми, где преобладает мужчина. Очень много эмоциональных качель. Руководители мужчины более предсказуемы и постоянно в рамках принятия решений. С своей стороны я прокомментировал следующим образом, что руководителям женщинам, конечно, намного сложнее, учитывая их, возможно, природой придуманной, и это неспроста. Нестабильный эмоциональный фон, гормональный фон, может быть. И поэтому женщина, которая умудряется стабильно и успешно руководить каким-то предприятием, особенно где много мужиков, просто достойна не просто поклонения, восхищения, комплиментов и восторгов. Поэтому стократный респект. Сам руковожу коллективом из 45 человек, пишет Арджи. Нелегкое это дело. Хорошего вечера, интересного эфира. Спасибо, дорогой. Маргарита пишет. Мы из неуехавших. Всем привет. А максимального ECDC. Тамберштрак, пожалуйста. Зергут, Маргарита Павловна. Зергут. 2 минуты. Будет вам и штангельциркуль, пассатижи, и шлагбаум, и тамберштрак.
1: Радио Максимум.
0: Но позже.

0: Beginning Joe. На самом деле Джо Кири, исполнитель, один из главных ролей суперсериала. Я назову это сериалом века, Stranger Things. Очень странные дела. Сейчас, кстати, мультсериал идет. Очень странные дела, Stranger Things. Чё-то пока боюсь его смотреть, Дину увидеть в нарисованном виде, равно как и всех персонажей. Кто там из зла есть, Векна, не Векна вообще, что там такое. Демогоргонов как нарисовали. Ну ладно, Демогоргонов, ну как вот эти главных героев. Особенно, конечно, Милли Бобби Браун страшно увидеть в нарисованном виде. Ну это, возможно, моя фобия. Так что, а так трек вообще огонь. Джо молодец. Джо Кири прям бравушки. End of Beginning. Сейчас одна из самых горячих новинок на Радио Максимум.
1: Костя Михайлов на Радио Максимум.
0: Наша вечерняя муз-программа продолжает Imagine Dragons.

0: Заряжай свой смартфон музыкой. Мобильное приложение «На максималках». Тематические плейлисты, подкасты, программы об истории музыки, записи гостевых эфиров и бесконечное звучание музыкальных потоков на любой вкус. Мобильное приложение «Радио Максимум». Беспроводная музыкальная зарядка для вашего смартфона. Реклама.
1: Человеку достаточно 5 минут смотреть на речной пейзаж, чтобы прийти в состояние полного душевного комфорта. Так утверждают психологи.
2: А «Донстрой» утверждает, вы можете любоваться рекой не 5 минут, а сколько душе угодно. Только не пропустите старт продаж на острове в Москве. Видовые квартиры с окнами во всю реку. «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Если вам захочется, «Озон Фреш» привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741.
0: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-577-99. Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно много, без вреда для фигуры реальность. Ведь это вкусный, полезный, питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом «Магура».

0: Linkin Park и Depeche Mode, Enjoy the Silence. Так, 19:13. Ой, что происходит? Скоро Металлика. Ну, действительно, скоро, через 2 минуты 20 секунд, один из моих самых любимых треков. Какой не скажу, слушайте.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
4: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
3: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
7: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
6: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
7: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
8: Телеканал ЧЕ представляет. Кафе, парикмахерская, спортзал. Они проверят все. В сфере услуг и не только. Екатерина Кашутчик и Денис Волевой в новом сезоне потребительского реалити «Проверим все» с 12 мая в 22:00 на ЧЕ для лиц старше 16 лет.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Ghost Lacrima. 19:25, точно московское время. Говорим сегодня про наших эксцентричных, удивительных, забавных боссов. Про самых удивительных начальников в нашей жизни. Игорь пишет, а мне нечего сказать про свое начальство. Я их на максимум подсадил. Слушают. Могут после эфира и на кол посадить на 15 суток. Значит, так себе воспитал. Дорогой друг. Махони пишет, привет еще раз, Маша. Однажды давно, когда еще работала в офисных структурах, как звучит, в офисных структурах, прикольно, со мной произошел странный случай. Я работала в офисе частного консервного завода. Офисная структура частного консервного завода. Это вообще кайфно звучит. Очень загадочно. Офисная структура частного консервного... Клан Сопрано практически должен владеть этим заводом. Сижу я за компьютером, работаю. Вдруг мимо меня с бешеными глазами и оптической винтовкой пробегает босс на улицу. Я ничего не понимаю в оружии, подумала, что началась война. Оказалось, что у босса привычка для разрядки стрелять из пневматики по воронам на крышах завода. Его зам сообщил ему по телефону, что вороны прилетели. Ну, типа, будем бить через дымоход. Костя, спасибо за классный трек «Металлики», особенно начало. У меня любимый трек «The Day That Never Comes». Хороший трек, а у меня любимый, сам любимый, No Leaf Clover. Конечно, Unforgiven 2 тоже хороший. Иван пишет, лет 20 назад был у нас хозяин бизнеса, который приходил в офис с сигарой. Чувствуешь характерный аромат, значит, опасность где-то рядом. Но, Иван, есть у меня... А, это давно было. А то у меня вот для тех, кто сталкивается с такой же проблемой, босс с сигарой. Ну, зато, во-первых, издали чувствуешь его приближение. Во-вторых, о вашем прекрасном начальнике можно всегда сообщить в Главное управление МЧС России по городу Москве за нарушение пожарной безопасности. Единый телефон пожарных и спасателей. Записывайте. Потом не говорите, что я не говорил. 8-495-637-3101. 8-495-637-3101. Ну и телефон доверия Главного управления МЧС России по городу Москве. Тоже записывайте. 8-495-637-2222. 8-495-637-2222. Это телефон доверия Главного управления МЧС России. Линия работает круглосуточно. Ребятам можно доверить ваши самые сокровенные соображения по поводу того, что ваш босс дебил и его сигары вас задолбали. Также можно воспользоваться единым номером вызова экстренных служб 112. Но это если хотите, чтобы прямо сейчас приехали, его сигару прям хорошим напором загасили. Или пеной какой-нибудь. Ну, смотря вот что вы хотите, какую... вечеринку хотите для вашего босса устроить, пенную или с водными процедурами. За идею можете не благодарить.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.
3: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

0: The All American Rejects Dirty Little Secret.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Геннадий Эрпиш, добрый вечер, Константин, здорово, Геннадий, отличного эфира, спасибо. Раз уж перекличка в любимых треках Металлики, то у меня песня «Whiskey in the Jar». Но, прости, если интересно мое мнение, самая примитивная вещь, которая вообще у них есть в принципе, и тем более не их, это народная ирландская песня с альбома «Garage Incorporated», где они пели только каверы, поэтому это вообще не их вещи, поэтому... Я не понимаю тех людей, которым нравится «Whiskey in the Jar», если честно. Но «Fuel» тоже крут, спасибо. Жаль, по максимуму ничего не крутит из последних альбомов. Крутим «Screaming Suicide», «Lux Eterna» крутим. Не так часто, но крутим. Кирилл Серов пишет. «Один мой бывший босс», а сегодня мы говорим про самых крутых боссов в нашей жизни. Про самых неординарных, интересных, я не знаю, как назвать еще. Про самых... непредсказуемых, эксцентричных начальниках в нашей жизни. Кирилл Серов пишет. «Один мой бывший босс придумал очень классный выход из кризисной ситуации в компании, когда не было денег на зарплаты сотрудникам. Он решил купить курсы у одних очень известных тогда инфо-цыган, которые сейчас все в тюрьме сидят. В надежде, что именно эти знания нам помогут выйти из кризисной ситуации». Само собой, эти знания нам не помогли выйти, но нам очень помогло то, что пока директор 2 недели был на этих курсах, мы могли без него спокойно работать, закрывать сделки и приносить деньги. Эта ситуация подтолкнула всю компанию на мысль, а зачем он нам вообще нужен? Давайте свою компанию откроем.
1: Радио «Максимум».
0: Далее «Папа Роуч». Time is running out. Прямо сейчас солист Måneskin Дамиану Давид. The first time.

0: кавер на эту битловскую вещь, не возникает вопроса зачем, потому что Салли Эрна самый... Сейчас только ругательные слова в таком прям восхитительном, не знаю, значении. Прям вот ничего про него хорошего, вернее, ничего про него плохого, вернее, ничего хорошего, вот без плохого про Салли Эрну сказать не могу, потому что это самый крутой мадафака, которого я знаю. Олег пишет: «Привет, Костя! Ну, Салли Эрна, солист группы Godsmack, вы знаете, о чем я. Я даже в их клип снялся, но об этом отдельная история. Кто знает, то знает. Клип называется «Under Your Scars». На второй минуте, по-моему, или вторая минута, там, 12-я секунда, что ли. Когда он приезжал в студию «Радио Максимум», с ним была съемочная группа, и я попал в его клип на самую крутую песню Godsmack «Under Your Scars». Это очень круто. Ну и Салли, конечно, вообще чумовой персонаж. Сегодня мы говорим про самых крутых боссов в нашей жизни, про эксцентричных, смешных, забавных, неординарных начальников. Истории свои пишите в Макс Радио Максимум, что прямо история попала в студию. Можно писать мне напрямую на номер 8-926-007-1037, 8-926-007-1037, либо в Макс, прости господи, канал Максимум, который там можно найти, набрав в поисковой строке «Максимум» латынью. Олег пишет: «Привет, Кость». Здорово, Олег. У меня есть история про нашего шефа в Георгиевске. Однажды, чтобы вдохновить команду на новые высоты, он поставил на стройплощадке мини-скалодром. Вау! В итоге продали фасад, а заодно устроили корпоративный подъем. Мы, мастер-групп, строим, продаем и немножко скалолазы. Если понравится, буду рад услышать в эфире. Понравилось, услышал. Надеюсь. Алекс пишет: «Добрый вечер, любимое радио». Привет, Алекс. У меня был босс сильно верующий, давал выходные еще и на все важные церковные праздники. Круто! У нас было выходных больше, чем у всех. Нам все клиенты и партнеры завидовали. Диана прекрасная пишет: «Что же ты делаешь со мной? Лакрима. Е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е При увольнении мой босс сказал: «Диана, ты так и не показала мне свой пирсинг». Эх, прошел год. Меня уже бывшенькую пригласили на вечеринку в эту компанию. Было весело, показала. До сих пор люблю и всех. «Диана, я что-то не понимаю, ты у меня учишься на курс ведущих на Радио ТВ. Но пирсинг ты мне свой еще не показала. Или рановато, или когда? На выпускном, да?»
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».

0: Реклама.
1: И раз, и два. Ну, нет. Как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути. Более 100 тысяч новых авто на Автоспот. Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении Автоспот. Но плюс.
2: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
3: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

4 мая, понедельник, с межпраздничьем вас, дорогие друзья. В этом часе Incubus, Deftones, Panic at the Disco, Franz Ferdinand, Serge Tankian, Nirvana, The Killers, AC/DC. Прямо сейчас Dolores O'Riordan.

0: Бычь. AC/DC Thunderstruck. Говорил же, что будет чуть позже, Маргарита. Зачитаю еще раз ее сообщение. Мы из неуехавших. Да, сегодня я кидал клич в начале своего эфира. Кто в это межпраздничье остался в живых? Кто еще не уехал? Кто, как я? Легенда, как я. Остался здесь, и каждый будний день с 5 часов до 9 вечера я прихожу на Южный причал. Если есть кто выживший. Ну, короче, да, если кто есть выживший, пишите на Макс Радио Максимум на номер 8-926-007-1037. 8-926-007-1037. Каждый будний день, даже между праздниками, даже между 1 и 9 мая, я все равно выхожу в эфир. С 5 до 9 на частоте 103.7 FM в Москве, 102.8 FM в Санкт-Петербурге и на той самой частоте в вашем городе, на которой вещает Радио Максимум. Маргарита пишет: мы из неуехавших. Всем привета максимального. ECDC Тамберштрак, пожалуйста. Вот только что был вам Тамберштрак, Маргарита Павловна.
1: Костя Михайлов на Радио Максимум.

The Killers, All These Things That I've Done. 20:16 точно московское время. Говорим сегодня про самых неординарных, самых удивительных начальников в нашей жизни. Алексей Пирогов пишет: «Доброго дня, Константин». Привет Алексею. Отличного эфира. Спасибо. Был генеральный директор, который организовал совместно с отделом кадров для топ-менеджеров тимбилдинг на природе с рафтингом, психотренингами, тестами, ездой на сапах, йогой и банкетом. Причем занятие йогой потом стало проходить 2 раза в неделю в рабочее время. Естественно, для желающих. Я, кстати, на первом занятии йогой заснул, начал храпеть, за что получил замечание от тренера. Ну, тренер, надеюсь, тебе объяснил, Алексей Пирогов, что храпеть в йоге можно только в одной позе, в шавасане. А до этого нельзя никак. Сергей Клюшников пишет: «Работали с другом на производстве. Когда нам было лет по 16-17, зарплата была в 2 раза меньше, чем у всех стареньких рабочих. Со временем освоили производство от и до, начали выполнять работу как несколько человек. Пошли просить повышение ЗП у начальника, а он нам ответил: «А зачем вам деньги? У вас нет ни семьи, ничего, куда бы вам их тратить». Так и пришлось

0: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
1: «Пятерочка» выручает!
0: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
2: В утреннем шоу на радио «Максимум» «Ладный трек». Придумай строчку и стань соавтором песни Чака и Шуманского. Лучшие фразы войдут в трек, который прозвучит в эфире радио «Максимум», а их авторы получат денежные призы. Весенний прогрев на «Максимум». Подробности на «Максимум.ру». Спонсор АО «АвтоВАЗ». Мечтаешь обновить авто? Новые модели «Лада» – идеальное решение. Сейчас действуют специальные предложения на весь модельный ряд. Подробности у официальных дилеров и на «Лада.ру».
3: 12+.
2: Некоторые истории слишком большие для трехминутного трека. Для них придумали книги. Редакция «Кладезь музыка» представила биографии знаменитых музыкантов на весенней ярмарке «Нонфикшн». Найди свою книгу. Ту, что звучит громче любого альбома. Подробности на сайте ast.ru.
3: 18+.
2: С 28 по 30 августа тебя ждет главный летний отрыв в Москве. Культовая радиостанция «Максимум» отмечает 35-летие большим городским фестивалем. Грильфест «Радио Максимум» – праздник рока, аппетитной еды и семейного отдыха. Гастрошоу от шеф-поваров, звездные музыкальные гости, викторины и другие развлечения для взрослых и детей. Билеты уже в продаже. Подробности на сайте maximum.ru.
3: 18+.
2: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-500. 79 77 99.

0: All-time low of the weather.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Говорим сегодня про удивительно чудесных или просто чудесных боссов, чудаков. Скажем так. Про интересных боссов нашей жизни, про эксцентричных или неординарных каких-то наших начальников. Филипп пишет. Кость Саныч, привет. Здорово, Филипп. Работал в одном очень крупном госбанке, продавал деньги. Был у нас замуправляющего эксцентричный дерзкий тип, прототип персонажа Данила Козловского в «Духлес-1». Однажды в 8:30 утра, когда мы все уже находились на рабочих местах в огромном open space, открывается дверь и вваливается этот чуви в сисю пьяный с бутылкой кристалла, перепачканный тальком, в кавычках, и начинает ходить от стола к столу и всех поливать словесными экскрементами. А все молча сидели и впитывали. Понимая, что сейчас очередь дойдет до меня, решаю, что втащу ему со всей пролетарской ненавистью. Я прикинул, бухой на рабочем месте, камеры, ну, будь что будет. И вот подходит, смотрю ему внимательно в зеньки, немая пауза, называет меня по фамилии, пауза. Затем эпитет «мутный» и идет дальше, снова раскидывая гуану в других коллег. Но все-таки, наверное, много чего пропил, мозги пропил, там, здравый смысл пронюхал, но инстинкт самосохранения остался в каком-то зачатке, и, возможно, это его спасло. «Паучье чутье не подвело». Да, вот пишет Филипп, абсолютно верно. Автопати после концерта Лепса могла закончиться феерично. Огненного эфира, дорогой. Спасибо, дорогой.
1: Максимум. Радио Максимум.
0: Далее Him Pretending. Прямо сейчас The Calling. Wherever you will go.

0: Kim Pretending.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Говорим сегодня про наших удивительных начальников. Ольга Караченцева пишет: у меня был босс, который ни бельмеса не смыслил ни в разработке, ни в предметной области, но обладал огромным опытом управления. Понятно, это босс-достигатор за чужой счет. Есть такие. Пообещал заказчику, что подготовит проектную документацию в немыслимые сроки. Делать ей пришлось, конечно, мне. За пару ночей в офисе. Как потом выяснилось, заказчику так срочно и не нужно было. Подрядчикам обещал золотые горы, хотя бюджетом совсем не распоряжался. Уволилась через неделю после этих бессонных ночей, еще через 2 недели уволили его. А еще через месяц проект закрылся вовсе. Ушла в никуда, и от профессии благодаря ему до сих пор тошнит. Прошло 9 лет уже. Че за профессия? Напиши, пожалуйста. Предполагать не буду.
1: Вы слушаете...
2: Привет, Москва!
3: Привет!
4: Мы Transformer. And of course, you're listening to Radio Maximum.

0: This is the greatest show. Panic at the Disco на Радио Максимум. Говорим сегодня про наших чудесных руководителей. Дмитрий пишет: «Приветствую, Константин». Привет, Дмитрий. «Нет хуже босса, чем босс-самодур. Тот, кто всегда знает лучше всех и считает своих подчиненных рабами, а не рабочими. К сожалению, большую часть жизни работал именно на таких. Один особо отличился, внезапно стал забивать на налоговое законодательство Российской Федерации. Итог простой. Прокуратура арестовала все счета, и фирма прекратила свое существование. Самое смешное, что всех, кто указывал на нарушение, он увольнял, в том числе и меня. Но это тоже не ново. У босса рано или поздно вырастает корона, на которой написано «Я лучше знаю». Лучше, чем налоговое, чем законодательство Российской Федерации. И лучше, чем каждый из сотрудников, который на ошибки в ведении бухгалтерии и финансовой отчетности компании указывает. Ты мне не указ, я знаю лучше, потому что я кто? Я бог. Но есть, так сказать, бог повыше. Налоговый называется, и вообще закон Российской Федерации. Таких богов, знаете, таких друзей захрен и в музей, что называется. Алексей Пирогов пишет: «Тренер объяснила так точно, Константин». Это вы к чему вообще? Биполярочка? «Константин, отличный вечерок, коротается. Спасибо за ACDC и Расмус. Старичка Мэнсона, God gave rock'n'roll for everyone». Золотые слова.
1: Костя Михайлов на Радио Максимум.

Радио Максимум. Твой музыкальный безлимит. Доступно в App Store и Google Play. Реклама. Радио Максимум представляет мотогонки на стадионе технических видов спорта «Крылатская». 16 и 17 мая. Суперкросс. Развлечения для всей семьи. Более 15 зрелищных заездов. Звезды мотоспорта. Вкусная еда и многое другое. Подробности на supercross.rrgmoto.ru. Категория 0+. Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Incubus на Radio Maximum Drive.
1: Полезный Михайлов на Радио Максимум.
0: Ну и что, думаете, я могу сделать в понедельник вечером без 5-9 полезного? Конечно же, свалить. Ну а перед этим напомнить вам о том, что сегодня в 23:00 по московскому времени в эфире Радио Максимум, как всегда, громогласно стартует программа Сергея Хоббита «Heavy Monday» про самый главный, трушный, максимально металлический музон. Сегодня «Heavy Monday», как всегда, по понедельникам в 23:00. Ну, а я валю, потому что это лучше, что я могу сделать. Что лучше, мой скрипучий голос или классная песня? Что лучше, Михайлов или Deftones? Ответ очевиден. До завтра.
2: Костя, такси пришел.
1: Костя Михайлов на Радио Максимум.

0: Вопросов много.
1: Сколько компьютерных игр ты прошел за всю свою жизнь?
2: Сколько раз от просмотра мемасиков сядет твой телефон?
1: Рассказывай, сколько хороших дел ты уже успел сделать.
2: Ответ один.
3: Максимум!
4: Да!
5: Максимум!
4: Да!

0: Реклама.
1: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
2: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
3: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи. Супер.
4: Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
5: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
7: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: группой Jimmy Eat World на радио «Максимум». Jimmy Eat World хоть никогда и не были группой первой величины, но они все-таки умудрились оказать колоссальное влияние на субкультуру эмо и одноименный музыкальный жанр. Шутка ли? Авторитетный журнал Kerrang в своем рейтинге 25 величайших эмо-альбомов всех времен поставил их пластинку Clarity на третье место. Позади — легенды уровня Wizard, Paramore и Panic at the Disco. Впереди не меньшие легенды Fall Out Boy и My Chemical Romance. Журналисты издания утверждают, что, несмотря на множество по-настоящему эмоциональных моментов на пластинке, она все еще не скатывается в самолюбование или чрезмерный пафос. Да и другие деятели индустрии не устают возносить хвалу наследию Jimmy Eat World, будь то коллеги-музыканты или организаторы ностальгических фестивалей, где зрители могут вернуть себе свой 2007-й. Впрочем, сами участники группы готовы поспорить с жанровым ярлыком эмо, который наклеило на них сообщество. Даем слово басисту Рику Бёрчу.
1: «Мы считали, что это несправедливо в отношении всех групп, которых тогда называли эмо. Наша музыка могла быть очень эмоциональной, но и Фред Дёрст из Limp Bizkit тоже выкладывался на полную. Все так называемые эмо-группы играли в разных стилях, но некоторые критики почему-то решили сделать акцент только на одной стороне нашего звучания». Jimmy Eat World. My Best Theory.

0: сказано на максимум. Ларс Ульрих, Металлика.
1: Создавать вещи такими, какими ты их видишь. Следовать своему сердцу. Вот в чем подлинная честность художника. Не имеет значения, какой длины твои волосы, подведены ли глаза, в какой тональности звучат твои рифы, какие гитарные усилители ты используешь. Все эти вещи не имеют никакого значения, если ты занимаешься этим по правильной причине. Что в моем понимании значит, делаешь это в первую очередь для себя.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: максимум. Новое. Новое. Прямо сейчас. Кесебиан. Great Pretender.
1: В июле эта лестерская банда выпустит свой 9-й альбом. Несмотря на порядковый номер в дискографии, эта пластинка будет называться Act 3. Музыканты пока что никак не объяснили этот диссонанс в цифрах. Но что символично, грядущий альбом станет третьим, который группа выпустит без своего основателя и экс-вокалиста Тома Мейгана. Уже несколько лет у микрофона стоит гитарист и лидер Кесебиан Серджио Пиццорно, и как раз его основной инструмент будет доминировать в звучании релиза. Вот что он говорит об этом.
2: Гитара играет важнейшую роль в этом альбоме. Это уже наша 9-я запись. Мы прошли долгий путь. Как автор песен, я быстро устаю от однообразия. Так что я часто меняю свой вектор. Песня «Great Pretender» — как раз такой случай. У меня под рукой была гитара, и песня родилась минут за 10. Такое происходит редко, но когда все-таки происходит, это настоящее чудо.
1: Что же касается текста композиции, то здесь Серджио исследует тему синдрома самозванца. Но не с позиции человеческой слабости, а как признак того, что ты стоишь в шаге от чего-то большего и настоящего. Пиццорно говорит, что ему пришлось в кратчайшие сроки переучиваться на фронтмена, и несмотря на большой стресс, он рад этому. А жалеет лишь, что он не пережил подобный опыт, когда был лет на 20 моложе. Предлагаем вам послушать его задорную рефлексию о поиске себя. Прямо сейчас. На радио «Максимум».

Всем привет, мои дорогие любители альтернативы. Меня зовут Сергей Хоббит, и в эфире Радио Максимум, как обычно, по понедельникам в 23.00, программа Heavy Monday. В течение этого часа здесь самые крутые треки со всех концов мира в неформальном экстремальном стиле. Начнем мы сегодня с культового трека 1992 года от группы Nine Inch Nails, Wish. This is the...

0: Хотел бы я, чтобы было хоть что-то настоящее, поет Трент Резнер в своем манифесте 90-х треке Wish. А мы, пожалуй, перейдем к рубрике новинки этой недели.
1: Heavy Monday. На радио Максимум. Максимум.
0: Первая новинка сегодня будет фитом от группы Avalanche Effect и Chaos Bay. Ребят записали совместный сингл After the Silence, который вошел в новый альбом группы Avalanche Effect под названием Letters to My Future Self. Он, если что, в сети с 1 мая. Давайте послушаем, что у них получилось. Итак, это Avalanche Effect, фит Chaos Bay, After the Silence.

0: это был Avalanche Effect Fit Chaos Bay, After the Silence, в рубрике новинки программы Heavy Monday. Дальше по графику новинка от Saosin. Представляете, Saosin.
1: Heavy Monday. На радио Максимум. Максимум.
0: Для тех, кто не в курсе, кто такие Saosin, это буквально культовые пост-хардкорщики из нулевых, которые недавно выпустили первый за 10 лет трек. Представляете, почему это произошло? К ним вернулся вокалист Коф Рибер, чей голос звучал на их первых двух знаковых альбомах. Песня стала его первой записью Saosin за 16 лет. В целом, группа неоднократно подчеркивала, что решение возвращения и выпуски новой музыки во многом было продиктовано просьбами и поддержкой поклонников. Давайте послушаем, что у них получилось. Итак, это Saosin, Starting Over Again.

0: Это были Sahasin, Starting Over Again в рубрике новинки программы Heavy Monday. Дальше на очереди свежак от Any Given Day.
1: Heavy Monday. На радио Максимум. Максимум.
0: Группа Any Given Day выпустила новый трек «Heal Me to Death», главная мысль которого – иногда самую большую опасность представляет не сама боль, а те, кто обещают от нее избавить. Их попытки помочь, выдать лекарство как яд, калечат сильнее любой раны. Это уже второй сингл от них за несколько месяцев, который вышел на лейбле Arise Empire после трека «Bleed to Shine» в декабре 2025-го. При этом Any Given Day пока не анонсировали новый альбом, а их последний альбом на сегодняшний день под названием «Limitless» вышел уже 3 года назад. Ну что ж, давайте послушаем, что они там записали. Итак, это Any Given Day, Heal Me to Death.

0: Это были Энни Гивендей, Kill Me To Death в рубрике новинки программы Heavy Monday. Дальше по графику еще один новый трек. В этот раз от группы Devil Driver.
1: Heavy Monday. На радио Максимум. Максимум.
0: Death Fafara и его бренд Devil Driver возвращаются с новым треком Dig Your Own Grave. Это первый сингл с их нового, уже 11-го студийного альбома Strike and Kill, релиз которого состоится 10 июля 2026 года. Этот трек и альбом знаменует собой возвращение сооснователей бас-гитариста Джона Миллера. Так что, по сути, Devil Driver вернулись к корням. Давайте послушаем, что у них получилось. Итак, это Devil Driver, Dig Your Own Grave.

0: Это были Devil Driver, Digger on Grave в рубрике новинки программы Heavy Monday. Дальше по графику новинка от Enter Shikari.
1: Heavy Monday на радио Максимум.
0: Как вы, наверное, знаете, совсем недавно группа Enter Shikari совершенно внезапно выпустила новый альбом Lose Yourself. И уже после его выхода начала его пиарить. Скажем, выложила в сеть новый клип на песню Find Out The Hard Way. Решение выпустить альбом внезапно, без синглов, осознанный шаг. Группа хотела, чтобы слушатели воспринимали альбом как единое цельное произведение, а не разрозненные синглы, вырванные из контекста. Ну что ж, давайте послушаем, что они там записали. Итак, это Enter Shikari, Find Out The Hard Way.

0: Это были Enter Shikari, Find Out The Hard Way в рубрике новинки программы Heavy Monday. Дальше по графику русские тяжеловесы.
1: Heavy Monday. На радио Максимум.
0: Российский дедкор-бенд Whispers of Oblivion выпустил новый трек под названием «Колобок». Это отличная возможность достать кеды и шорты для Моши и Слэма, пока Slaughter to Prevail находится в туре. Да, Whispers of Oblivion переняли эстафету с дедкором и колобками. Давайте послушаем, что у них получилось.

0: Это был Whispers of Oblivion «Колобок» в рубрике «Русские тяжеловесы» и программа Heavy Monday. Дальше на очереди прекрасная половина металла.
1: Heavy Monday на радио «Максимум». «Максимум».
0: Industrial, внезапно R&B, исполнительница Ванна, презентовала свой новый трек «In Your Name», который стал ее вторым синглом после подписания контракта с Samerian Records, который вообще всех подписывает. По словам Ванны, песня «In Your Name» показывает, на что готовы пойти некоторые во имя любви, независимо от того, насколько токсичной может быть эта любовь. Итак, это Ванна «In Your Name» в рубрике «Прекрасная половина металла».

0: Это были Vanna in Your Name в рубрике «Прекрасная половина металла» программы Heavy Monday. Дальше старая добрая альтернатива.
1: Heavy Monday. На радио «Максимум». «Максимум».
0: Сегодня в рубрике «Старая добрая альтернатива» ребята из Уфы под названием «Гидрофобия». Изначально это эмо-кор, а также смесь панка и мелодичного металла. Ну и альтернативы, конечно. Образовались они в 2002-м, за что их можно считать одними из олдскульных альтернативщиков России. Ребят выпустили новый трек и записали нам джингл. Давайте его послушаем.
2: Всем привет! На связи группа «Гидрофобия». Ну что, давненько от нас ничего не было слышно. И вот, наконец, у нас вышел сингл, который мы записали совместно с нашими друзьями группой «Беременный трамвайчик». Слушайте наш трек в программе «Heavy Monday» на радио «Максимум».

0: Это были «Гидрофобия». Останься в рубрике «Старая добрая альтернатива». Подписывайтесь на ребят ВКонтакте. А мы, пожалуй, послушаем еще какой-нибудь олдскул в рубрике «Отцы металла».
1: Heavy Monday на радио «Максимум». «Максимум».
0: Нью-Йорк хардкор бенд Propane вернулся с новым треком Scorched Earth. Это третий сингл с нового 16-го студийного альбома Stone Cold Anger, релиз которого запланирован на 15 мая. По словам вокалиста и басиста Гэри Мискила, текст песни черпает вдохновение с культового фильма 90-х годов «С меня хватит» или «Falling Down» с Майклом Дугласом в главной роли. Этот фильм как нельзя лучше иллюстрирует метаморфозу обычного человека, которого раздавила система. Давайте его послушаем. Итак, это Propane, Scorched Earth.

0: это были Propane, Scorched Earth в рубрике «Отцы хардкора», программа «Heavy Monday». Дальше по графику рубрика «За гранью» с мощнейшим дедкором от группы Nihilist.
1: Heavy Monday. На радио «Максимум». «Максимум».
0: Фред Nihilist, который фигачит даунтемпо дедкор своей банде Nihilist, сделал кавер на Suicide Silence. Если быть конкретным, на трек «Bludgeon to Death». Это одна из самых известных брутальных песен Suicide Silence, которая является классикой жанра и отличным примером раннего творчества группы. Так что доставайте свои кеды и шорты для моша и слэма. Это Nihilist «Bludgeon to Death».

0: Это были Nihilist, Bludgeon to Death в рубрике «За гранью» программы Heavy Monday. Дальше по графику рубрики «Перед сном» наше музыкальное спа.
1: Heavy Monday. На радио «Максимум». «Максимум».
0: В рубрике «Перед сном» сегодня свежий трек от группы Lord of the Lost, который называется «The Day of Our Lives». Это душевная баллада и прощальный занавес, завершающий трилогию альбомов немецкой готик-метал группы Lord of the Lost. Сам трек вошел в альбом Opus Noir Volume 3, который, как и две предыдущие части, вы можете найти в сети. Давайте его слушать скорее.

0: Это были Lord of the Lost, The Days of Our Lives в рубрике «Перед сном» программы Heavy Monday. Дальше на очереди ваш сон. Ну а новинка, как обычно, в понедельник в 23.00. Меня зовут Сергей Хоббит, и я напоминаю, слушайте только хорошую музыку, какой бы она ни была. Ну и всем металл, конечно. Металл! Металл!
1: Heavy Monday.

right, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.